0: Power Hit Radio. New and
1: fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Дати, take me there.

Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Power Hit Radio. New Fresh Music. Любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Да, я Мира Илдайн. Say yeah.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Even и Джеймс Перри.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. 104.5 FM. Get the hits.

Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Лето не на юге, а в душе. Сложи пазл хорошего настроения на 104.5.

Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Jazzy, my people.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

северное лето. Оно такое разнообразное. Как музыка. На 104.5.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. Радиоприемник. На 104.5.

0: Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Hit Music Station. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Времени для скуки нет. Новый час хитов –

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Встал, потянулся, поел и проснулся. Один против сна.

это время сиять. Как только что мужчины нам спели. И я этих мужчин всячески поддерживаю. Поддерживаю и вас в вашей борьбе со сном, потому что сам непосредственно в этой борьбе в данный момент участвую. Будем держаться вместе на одной волне. Утреннее шоу на Power Hit Radio начинается. Меня зовут Вячеслав Каверин. Поначалу буду один против сна, ну и далее ко мне будут присоединяться другие ведущие нашей радиостанции. Оставайтесь здесь на 104.5. Много отличной музыки и, конечно же, отличного понедельничного настроения.

7:10 утра. В Мурманске продолжаем просыпаться вместе с Power Hit Radio. И я несколько минут назад говорил, что со временем в течение утреннего шоу ко мне будут присоединяться другие ведущие. Так вот, ровно в 8 утра ко мне присоединится Гоша Симонов. И сегодня в круиз-контроле мы будем интересоваться не только тем, что происходит на мурманских дорогах, но и адресуем вам некий другой дополнительный вопрос. Будем сегодня обсуждать единую карту жителя Мурманской области. Достаточно привычное явление уже для многих мурманчан, а может быть и нет. Мы вот как раз это и будем выяснять. А поводом для такого выяснения и обсуждения стала новость о том, что Министерство цифрового развития анонсировало, что единую карту жителя Мурманской области можно будет получить с 6 лет. Маленьким совершенно детям, я не побоюсь этого слова, будут выдавать такие специальные карты. Все это с нового учебного года и не без некоторых нюансов. Разумеется, мы о них расскажем в свое время с 8 до 9 утра. Ну а пока предлагаем поразмыслить вот над чем. Если у вас единая карта жителя Мурманской области, тут, конечно, никаких размышлений не требуется. Мы просто смотрите в свой кошелек, есть она там или нет. Насколько часто пользуетесь, много ли удается сэкономить с ее помощью и планируете Планируете ли вы своему ребенку такую завести? Очень простые вопросы и надеемся на ваш отклик. Откликаться можно через наше приложение, через наш сайт phr.ru. Ну, разумеется, уже соответствующий пост в ВК опубликован еще вчера вечером. Там можно писать комментарии, либо присылать свои ответы на только что перечисленные вопросы через сообщение сообществу.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Один против сна.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Вчера выдался прекрасный летний денек. Каким же он сложится сегодня, узнаем буквально прямо сейчас. Спонсор прогноз погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24, Окольский 27Б. Прекрасные плюс 12 градусов пока что в Мурманске. Ветер юго-западный 1-2 метра в секунду. И синоптики говорят, что день обещается быть таким же хорошим, как и вчера. Ну, судите сами. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха 18-20, все те же. Не жарко, не холодно, не ветрено, не дождливо. Но это же прекрасно, просто. Давайте заглянем в историю и увидим, что на календаре у нас, ну, во-первых, 17 августа, если кто вдруг потерялся и забыл. А во-вторых, самое теплое 17 августа было не так уж и давно, в 2022 году. Нисколько я не удивлен. Последние 4 года августы были исключительно жаркими. Ну, вот этот стал нормальным. Вот это абсолютно норма для августа быть вот таким. Ну, и мы уже подумали, что он будет таким же, как те. В общем, 27,9 было в тот день. Давайте вспоминать и радоваться, что кое-кто здесь все-таки в тот момент в Мурманске присутствовал. 2,1 градуса. Конечно, вот в такой момент не хотелось бы присутствовать в Мурманске. Было в 1997 году, 17 августа. Напомню, сейчас плюс 12 в нашем городе. И в течение суток от 18 до 20 без существенных осадков. И достаточно слабый ветер. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б. 25, 25, 50.

0: «Снежный заряд».
1: 7 часов 26 минут в Мурманске. Наша классическая и привычная уже рубрика «Нежный заряд», где мы делимся мудростью веков, а может быть и всего лишь десятилетия, а может быть и вообще не так уж давно эти слова мудрые, которые мы здесь цитируем, были произнесены. Сегодня у нас исключительно классика, потому что понедельник и утро — это тоже классика. Сегодня будет у нас в подборке дебютировать, мне кажется, я могу ошибаться, Лев Николаевич Толстой. Лев Николаевич Толстой, как известно, писал не только прозу, не только огромнейшие книги, но и что-то я записывал периодически себе в дневник. И вот там гораздо занимательнее, чем похождения Пьера Безухова и Наташи Ростовой, как мне кажется. И там достаточно интересные мысли проскакивают. Вот, например, 14 апреля 1884 года Лев Николаевич Толстой записал «Надо быть сильным или спать». Друзья, если вы выбрали первую часть этой дилеммы, я вами восхищен. Но, впрочем, никакого осуждения тем, кто выбрал вторую часть. Следующий классик, который будет сегодня фигурировать в рубрике «Нежный заряд», это Иван Сергеевич Тургенев. Прекрасный российский писатель, все мы его помним, все мы изучали в школе некоторые его произведения. «Всякая мысль подобна тесту, стоит помять ее хорошенько, все из нее сделаешь». Конец цитаты. Ну, я не знаю, конечно, Иван Сергеевич мог тоже ошибаться. Все-таки все мы люди, они и даже живые классики, и неживые классики тоже люди. И мне кажется, из мысли то, что сегодня пятница, а не понедельник, вряд ли что-то можно слепить. Все равно на работу придется идти, как в пятницу, так и в понедельник. Ну и закончим мы классиком уже английского юмора. Джером К. Джером. «Мне очень нравится работа», сказал он в свое время. «Она меня очаровывает. Я могу сидеть и смотреть на нее часами». Вот бы и мне тоже посмотреть, как другие работают. Но нет, покой нам только снится. 7.28 уже тем временем в Мурманске. Совсем скоро нас ждет и постоянная рубрика «Полярный эспрессо». Как говорится, и кушаем, и радио слушаем.
0: «Нежный заряд».

0: Реклама.
1: Кто не работает, тот ест.
0: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
2: Завтрак будет лучше, чем вчера. Один.

0: Полярный эспрессо.
1: У кого-то в это время завтрак, а у кого-то и рубрика «Полярный эспрессо». В любом случае приступаем к приему, ну, кто-то пищи, а кто-то и новостей о пище. Сегодня интересное исследование и новость для тех, кто следит за фигурой и привык запивать еду водой. Оказывается, эта безобидная привычка может мешать вам худеть. Вот так вот. Ученые из Корнуоллского и Пенсильванского университетов провели исследование и выяснили, те, кто больше пьет воды, ну или просто какой-то безалкогольной жидкости во время обеда, в итоге больше едят. Хотя, мне кажется, и алкогольной жидкости, если во время обеда употреблять, он то же самое работает. Вообще, это исследование настоящая сенсация, потому что это противоречит популярному мифу о том, что вода помогает снизить потребление калорий. Вот наверняка слышали от каких-нибудь людей в интернете, что, дескать, если вы перед едой бахнете стакан воды или будете запивать ее маленькими глоточками, то вы меньше съедите. А делаем все наоборот. Вы, наоборот, больше съедите. Как это работает? Все дело в наших вкусовых рецепторах. Когда вы делаете глоток воды между кусочками пищи, вода смывает вкус с рецепторов, обновляя их ощущения. Но в результате каждый новый кусочек кажется таким же вкусным, как и первый. Вы не чувствуете привычного насыщения. Исследователи проанализировали видеозаписи трапез и обнаружили удивительную закономерность. Каждые дополнительные 100 граммов выпитой воды, это чуть меньше половины стакана, приводили к тому, что человек съедал примерно на 39 граммов больше пищи. Ти, скажете вы, это же совсем крохи. Ну, в среднем это добавляло около 49 килокалорий только к одному обеду. Ну, умножаем это на 3 приема пищи в день, и за неделю уже получаем лишние 1000 калорий, а за месяц почти 4000, что эквивалентно примерно половине килограмма лишнего веса. Ученые называют эту привычку постоянно переключаться с еды на воду автоматическим навыком, который незаметно абсолютно заставляет нас переедать. Интересно, что ранее, в 24-25 годах, эту закономерность уже подтвердили в исследованиях, которые проводили с детьми, и частое чередование глотков и кусочков связали с набором лишнего веса. У меня есть что по этому поводу сказать. Чуть позже выскажу свое мнение. Однако авторы подчеркивают важный момент. Пока они зафиксировали лишь статистическую взаимосвязь в условиях лаборатории, а не прямую причинно-следственную связь. Тем не менее, результаты опубликованы в авторитетном журнале Appetite и заставляют задуматься о наших пищевых привычках. Конечно, какой интересный журнал. Называется «Аппетит». А специалисты не призывают полностью отказываться от воды во время еды, но рекомендуют быть осознаннее немножко, не превращать питье в автоматическое действие между каждым кусочком. Попробуйте пить воду до или после еды, а не во время, и прислушивайтесь к сигналам насыщения. А что касается детей, у меня в детстве была странная привычка. Я запивал все водой. Обожал пить воду с едой. Мне всегда требовал стакан воды, даже к супу. И, честно говоря, как-то не переел. Никогда у меня не было лишнего веса, а скорее даже наоборот. С другой стороны, я недавно поймал себя на мысли о том, что вообще в целом наша национальная черта, если вы вдруг не знали, это есть с чаем какой-нибудь десерт. Во всем остальном мире десерт – это самостоятельный, так сказать, ну, самостоятельное блюдо. Вы его едите, и все. Вы его не запиваете ни чаем, ни кофе. Если вы скажете итальянцу, что вы к чаю взяли тирамису, он посмотрит, к чему вы там взяли, что. Чай – это напиток, тирамису – это десерт. Это разный… Ну, в общем, мы – это наша вот такая национальная черта, мы привыкли десерт запивать чаем. Так вот, когда кончается десерт, ну, там, не знаю, печеньки, шоколадка, тот же самый тирамису, или то же самое тирамису, в любом случае… И остается, если немножечко чая, вы подумаете, а если у нас дома что-то еще такое сладенькое, чтобы остаток чая допить? Не можете просто допить этот чай. Или вот как-то это связано с тем, что я только что рассказывал, либо не связано, но тем не менее, если вы найдете что-то еще, вы таким образом употребите лишнее количество сладкого и вообще лишнее количество калорий, чем если бы не старались запивать все водой. Тут как-то это все взаимосвязано и как-то работает. В общем, друзья, во-первых, чай сам по себе, десерт сам по себе, тоже хорошая, как мне кажется, здоровая привычка. Во-вторых, контролируйте употребление воды во время обеда. Это все, что надо знать после того, как сегодняшняя рубрика «Полярный эспрессо» закончится. А она уже закончилась. Впереди у нас еще несколько музык, и отличных, надо сказать, музык, а впереди еще более отличная музыка. Прослушивание этой более отличной музыки может принести вам приз. Это все будет в рубрике «Откуда звук?»
0: Полярный эспрессо.

0: Реклама.
1: Физкульт, привет!
2: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
3: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
4: Герои Севера за полярный рубеж.
5: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого.
6: Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
3: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
7: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
8: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
9: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
8: Компания «Консультант ИТС».
10: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
11: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
10: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
9: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
12: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 60 80 60. Юргарант 51.рф.
7: Один.

0: Чудо-звук.
1: Наша первая утренняя игра стартует, друзья. Уже можно набирать номер 488-448. А я пока напомню, спонсор рубрики ООО «Полярное сияние». «Аврора Парк», «Северное сияние», организация корпоративов. Сегодня разыгрываем мы поход в парк «Хаски». Посещение парка животных на двоих достанется тому, кто верно определит автора оригинальной версии песни, мелодии, которая будет звучать буквально через несколько секунд. Кто на связи? Здравствуйте.
2: Вячеслав, доброе утро, Вадим.
1: Вадим, очень приятно. Вадим не оставляет попыток выиграть в этой рубрике и походить, потом почухать разных животных, потрогать им что-нибудь, ухо почесать и так далее. Ну ладно, посмотрим, как у вас это, Вадим, получится. А сейчас будет песня звучать, до боли знакомое что-то. Единственное, что это не оригинальная версия, это будет кавер-версия, потому и до боли знакомая. А ваша задача, если знаете ответ, сразу говорите, если не знаете, я дам варианты ответа, попробуйте выбрать, может быть, что-то, какие-то звуки, какие-то имена покажутся вам правильными. Готовы?
2: Готов.
1: Поехали.

0: В целом там нового ничего не будет. Уже можно что-нибудь, какие-то предположения выдвигать. А есть ли у вас собственные какие-то мысли, Вадим?
1: Нету.
0: Давайте я вам подскажу. В оригинале эту композицию исполнял Дэвид Гетто, Энрике Иглесиас, Мадонна, может быть, или же это была целая группа мужчин под названием Backstreet Boys?
1: Дэвид Гетто.
0: Думаете, это Дэвид Гетто был?
1: Ну, да.
0: Слушайте, здесь, конечно, сложно поспорить, потому что это абсолютно правильный ответ. Это «Love Don't Let Me Go» французского диджея Дэвида Гетты при участии Криса Уиллиса. Вышла эта песня аж в 2002 году. Как первый сингл с дебютного альбома Гетта «Just a Little More Love». Трек стал прорывом для Дэвида на международной сцене. После того, как он все это дело представил, там посыпались первые места всевозможных европейских хит-парадов. Потом уже в 2006-м, чуточку позже, Гетто выпустил ремейк собственной композиции «Love, Don't Let Me Go Walking Away», мэшап с треком британской группы «The Egg». Вот он уже был еще популярнее, занял третье место в UK Singles Chart и первое место в UK Dance Chart. Ну и, соответственно, все это активно ротировалось по радио, стал этот трек одним из гимнов раннего хаоса 2000-х и в конце концов сделал Гетту Дэвида тем, кем он сейчас является, одним из главных артистов танцевальной сцены всего мира. Ну что, все, справился совсем Вадим и отправится у нас в парк животных буквально в ближайшие дни. Главное, что, Вадим, не кладите сейчас вот трубку, осталось дотерпеть немножко, я за эфиром все расскажу, где и как вы сможете получить. Спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». Это ваш побег от городской суеты. Здесь тишина леса встречается с комфортом, а свежий воздух наполняет энергией с первой минуты. Приезжайте за уютом, который согревает даже в прохладные дни. В августе аренда коттеджей от 4000 в сутки. myaurora51.ru 911-370-27. Что же, быстро сегодня мы справились со всеми заданиями. Есть еще время как следует послушать музыку. Ну и 8.00 стартует круиз-контроль. Не забывайте, ко мне присоединиться Гоша Симонов.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Тормоза придумали инженеры. Не гони! Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Доброе утро, Гоша!
4: Доброе утро, доброе утро.
3: Это, я вот помню, когда мы с тобой последний раз в эфире, так сказать, работали, ты сказал, ну все, это был мой последний.
4: Где-то пару недель назад, да, получается? Да. Я попрощался с радиослушателями до сентября, но вот весь путь до радио я думал над смыслом фразы «не говори гоп, пока не перепрыгнешь».
3: Ну, я тогда тебе сказал просто «не зарекайся». Но в целом, вот ты снова и здесь. Спонсор программы ООО «Партнер», сертифицированный сервисный центр, комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей. Мобили физических и юридических лиц 655-655. А Гоша на этой неделе появится еще в среду. Это потому что Артем у нас решил показать нам всем и помахать нам всем ручкой. И
4: показать куда? Там глаз.
3: И показать там глаз, видимо. Но мы в целом люди готовые ко всему. Поэтому переходим к круиз-контролю. Сегодня, как и всегда, нас интересует первым делом, конечно, что происходит на мурманских дорогах. Для этого есть телефон 488-448. Ну, а что касается темы обсуждения, то мы предлагаем обсудить вам единую карту жителя. Недавно появилась новость, буквально вот в пятницу, что родители маленьких мурманчан очень долго просили. И вот Министерство цифрового развития сообщило, что с сентября, если не ошибаюсь, с нового учебного года единую карту жителя области можно будет получить с 6 лет. И это все так взбудоражило, как минимум
4: меня. Я не знаю, вот по поводу карты мурманчанина для маленьких детей, ну, 6 лет. Я помню, в детстве мне больше 20 рублей не доверяли.
3: Вот и мы сегодня будем спрашивать у вас, друзья, есть ли у вас, во-первых, у самих единая карта жителя Мурманской области, насколько часто ей пользуетесь, много ли удается сэкономить с ее помощью, потому что, когда эта карта организовывалась, я помню, прям какие-то, ну, конечно, не золотые горы, но, тем не менее, сулили некоторые всяческие программы лояльности, кэшбэки, скидки и так далее и тому подобное. Мне интересно, работает это или нет. Ну и еще один вопрос. Планируете ли своему ребенку такую карту завести? Пишите на синюю нашу группу ВК. Пишите через
4: сообщение
3: сообществу, там же ВК, и через приложение. Вот правильно. Не забыл еще. И сайт, конечно же, имеется, phr.ru. Прямо на главной странице можно отправить нам сообщение и написать его. И, конечно, телефон. Для этого тоже можно пользоваться телефоном 488-448.

0: Круиз-контроль.
1: Изучаем мы тут с Гошей всю подноготную единой карты жителя, потому что у нас этой карты нет. Я правильно понял тебя тоже?
2: Правильно понял, да.
1: А потому что, ну, как-то не задавал я тебе такой вопрос, только самому себе задал. А у меня вот у жены есть. И я, честно говоря, иногда вижу, как она и расплачивается, и вот каждый раз я думаю, а по какой причине она это делает? Ну, то есть, как, действительно ли там какие-то скидки даются, или же эти скидки только в некоторых предприятиях? Мы вот открыли список партнеров единой карты жителя, и здесь, конечно, множество всяческих компаний, в том числе и федерального значения, не только нашего местного мурманского. И как какого рода скидки, какого рода выгоды можно получить, работая, взаимодействие с этими компаниями. Мы как раз у вас и интересуемся, друзья.
2: Да, так что, если вы, как и Слава, замечаете за своей женой странное поведение, то обязательно пишите.
1: Да. Есть ли у вас единая карта жителя Мурманской области? Насколько часто ей пользуетесь? Много ли удается сэкономить с ее помощью? И планируете ли своему ребенку такую завести? А все потому, что буквально вот в пятницу Министерство цифрового развития Мурманской области сообщило, что единую карту жителя можно будет оформить для ребенка с 6-летнего возраста при выборе ЕКЖ от Сбера или ВТБ. Нефинансовой картой жителя, заявление на которую можно можно оформить на портале госуслуг.
2: А вот с другой стороны, вот она ребенку, кроме как для проездов, вот для чего?
1: Подожди, там все намного шире. У нее есть расширенный, скажем так, функционал. С ее помощью можно оплачивать обеды в школьных столовых, и это пропуск еще в школы. Ну там же, знаешь, там теперь система вот такая.
2: А там, по-моему, любую карту можно.
1: Думаешь?
2: Да, то есть ты вот...
1: По крайней мере, я именно это
2: ты
1: читал.
2: Ты вот в школьной вот этой вот типа службе охраны, ты даешь свою любую карту, которая вот с этим чипом, ну, то есть любую банковскую карту, и все по ней проходишь.
1: Угу.
2: Также и в вузах, и в колледжах у нас.
1: Это выглядит вообще на самом деле достаточно странно. Как может быть любая банк... Они просто зашивают туда просто пропуск, наверное,
2: они
1: на чип записывают.
2: Как-то вот, да, вот что-то вот они с этим делают.
1: Ну, таким по образом... крайней мере... В ЕКЖ не надо будет уже ничего записывать, видимо, как минимум. В любом случае, такие функции заявлены, то есть для самых маленьких, скажем так, пользователей единой карты жителя, заявлено то, что это не только ученический проезд, ученический проездной, а это еще и пропуск в школу и оплата еды в школьных столовых.
2: Я видел там среди партнеров различные культурные учреждения еще
1: вот
2: есть.
1: Еще какие-то преференции.
2: Но с другой стороны, это все нивелирует Пушкинской картой.
1: Вот. И в результате тебе 7, а у тебя уже полный кошелек карт, как
2: да,
1: у какой-нибудь
2: уже...
1: бабули. Скидышная туда, здесь у меня единая карта жителя, здесь у меня пушкинская карта. И ты такой уже думаешь, надо уже портмоне себе, барсетку покупать.
2: Такой для детей с My Little Pony какой-нибудь такой.
1: Ну, на самом деле, достаточно интересная, конечно.
2: Есть ли барсетки с человеком пауком?
1: Обязательно. Если нет, то будут. Ребята, ловите бизнес-идеи. Давайте сейчас прервемся на автохит. Ну и, естественно, повторим сегодняшние вопросы. Есть ли у вас единая карта жителя Мурманской области? Насколько часто ей пользуетесь? Много ли удается сэкономить с ее помощью? Ну и планируете ли своему ребенку завести такую единую карту жителя? Уж, ну, коль скоро, можно завести ее с 6 лет.
2: И маленькая ремарка. Я вижу, нам некоторые уже присылают фотографии своих карт. Друзья, смотрите, не сфоткайте не с той стороны.
1: Это тоже очень важное замечание. Ну а сейчас послушаем автохит Гриффин Бунт и Инесс World Away. Просто потому, что нет песен про единую карту жителя Мурманской области. Мы нашли песню про весь мир. Ну потому что это же в любом случае карта мир, правильно? World Away, все, поехали.
2: Глубоко.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Плановое техническое обслуживание. Постгарантийное обслуживание автомобилей китайских марок. Ремонт подвески. Замена технических жидкостей. Развал схождения колес. Консультация и запись по телефону. 655-655. Кольский 110-1.
0: Круиз-контроль. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
1: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
4: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
5: 3 сентября. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозоны, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
6: 3 сентября. Время скидок. День, когда откроют мясной магазин.
7: Без возрастных ограничений.
8: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
9: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Шикарные погоды стоят. Прямо сейчас в Мурманске плюс 13 градусов. Наверняка уже, это я говорю вслепую, потому что на самом деле наш студийный термометр показывает 14 с небольшим таким хвостиком. И я вот допускаю, что 1.5 градуса это он немножечко привирает. Ну, потому что бытовой прибор.
2: Возможно, такой, да, возможно. Плюс мы и студии подогреваем слегка.
1: Да,
2: свои
1: у нас окно открыто. И так далее и тому подобное. Поэтому плюс 13 допускаем. Юго-западный слабый ветер, 1-2 метра в секунду сегодня с утреца был. Но на остаток этих суток синоптики прогнозируют переменную облачность и ветер юго-восточный, слабый. Без существенных осадков в любом случае. А температура воздуха от 18 до 20. И так же, как и вчера. Не знаю, попробуем, конечно, взять эту высоту 20 градусов. Вчера вот взяли.
2: Ой, вчера, да. Вчера я очень-очень почувствовал, но... Меня спасли тучки, облака и так далее. Было достаточно облачно, насколько я помню, вчера.
1: Ну, не весь день, но в какой-то момент очень хорошо так прояснило и прям очень неплохо пекло.
2: Да, в какой-то момент я, знаешь, вот как граф Дракула из мультфильма от тени к тени передвигался.
1: Ну, я помню немножечко других вампиров из другого сериала, но называется «Проповедник». 8.20 в Мурманске, сейчас в городе плюс 13 градусов, сегодня днем переменная облачность, 18.20. Без осадков зонтик можно не брать.
0: Круиз-контроль.
1: А вот карту жителя, возможно, стоит взять с собой или не стоит. Мы сегодня как раз и выясняем, какие преференции она дает, какие выгоды сулит, насколько часто вы пользуетесь единой картой жителя Мурманской области, много ли удается сэкономить с ее помощью. Андрей, простите, Александр написал, имеется карта не как на картинке, а ЕКЖ на базе банковской карты Сбера у него. Знаете, вот ага. У нас на картинке просто изображена красивая карта.
2: Карта с оленем.
1: С оленем, вот, с северным сиянием. Это ее единый в целом дизайн.
2: А я так понимаю, что у некоторых, то есть уже есть карта, но вот в приложении именно банковском она отображается вот как эта единая карта,
1: да.
2: А так, да, вот...
1: К сожалению, вот пока...
2: Видимо, у Александра так же.
1: Нам не писали. Вроде с такими же преимуществами, Александр сам даже сомневается, пользуюсь ежедневно для оплаты поездок в общественном транспорте 47 рублей вместо 53-57. Вот, кстати говоря, про 47 рублей нам писали, когда мы в новостях эту тему с Катей поднимали. Катя рассказывала просто такую новость. И мы начали обсуждать, зачем нужна эта карта. У меня вот, например, в общественном транспорте кэшбэк 10%. Ну, просто от банка.
2: Если да, у меня тоже.
1: Карта расплачиваюсь, у меня там какая-то часть вычитается. Но не все банки, скажем так, одинаково полезны. Некоторые банки считают, что если ты потратил меньше 100 рублей, то никакого тебе кэшбэка. Ну, а проезд пока еще, слава богу, меньше 100 рублей.
2: Ой, есть еще категории кэшбэка, которые вот товары, которые ты никогда не купишь себе в жизни.
1: Это уже отдельная тема для разговора. Так вот, пишет дальше Александр, соответственно, экономия 6-10 рублей на поездке. В месяц в среднем 25 поездок, 150-250 рублей экономия. Мелочь, конечно, но и на том спасибо. Я так подозреваю, вот на вот этом принципе. И на том спасибо. Мелочь приятно. Я вот и вижу главный девиз единой карты жителя.
2: Ну, можно недорогой кофеек себе купить.
1: Очень недорогой. Очень недорогой. Это вот если повезет тебе такой найти. Мурманский проблем найти.
2: А в этих всяких фастфудных они примерно так и стоят.
1: А, ну к фастфудных.
2: Я вот сейчас пришел в студию с латте за 150 рублей.
1: Ну ничего себе, это латте из 2013-го.
2: Да. Но не будем говорить откуда, потому что за рекламу нам никто не занес.
1: Вот именно. А вот единую карту жителя мы очень даже интересуемся. Что там внутри, друзья, как вы ей пользуетесь, насколько часто?
2: Да, делитесь своими историями финансового успеха, так же, как и Александр.
1: Да. Планируете ли своему ребенку такую завести? Ведь я еще раз напомню, по просьбам родителей Мурманской области Министерство цифрового развития сообщило, что вскоре единую карту жителя Мурманской области можно будет получить с 6-летнего возраста. Я навел справки, то есть единую карту жителя выпускают 4 разных банка. И вот у каких-то банков с 14 лет можно было, а у каких-то банков даже с 21 года тебе давали единую карту жителя. Где-то с 18. И вот сейчас два банка вызвались и сказали, мы будем с шестилетнего, можем с шестилетнего дать. И вот как раз об этом идет и речь. Мы продолжаем выяснять, насколько востребована вообще эта единая карта жителя, насколько она необходима нам, как жителям Мурманской области, а то мы вот с Гошей готовы примкнуть к вашим рядам.
2: Но мы не знаем, нужна она нам. Александр, его сообщение меня соблазнило. Я думаю, 150 рублей, это же...
1: Ты ради этого готов?
2: Ну, это просто у меня, как вы знаешь, вот как в мультике, когда глаза-то крутятся рулеткой, там по знаку доллара появляется, вот, 150 рублей.
1: А, типун тебе, как говорится, на язык.
2: Нет, я вообще...
1: Не дай бог, доллар будет 150.
2: Нет, я вообще, знаешь, вижу на дороге 500 рублей, у меня уже приступ нищего паралича.
1: И ты проходишь мимо. Ладно, нам пора слушать музыку, друзья. А вы отвечайте на наш вопрос. Есть ли у вас единая карта жителя Мурманской области? Насколько часто ей пользуетесь? Много ли удается сэкономить с ее помощью? И планируете ли такую завести своему ребенку?

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Обслуживание тормозной системы и системы кондиционирования. Техническая мойка. Запчасти в наличии и на заказ. Комфортная зона ожидания. Бесплатный кофе. Wi-Fi. Обслуживание парков автомобилей юрлиц с НДС. Консультации и запись по телефону 655-655. Кольский 110-1.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в формулу. Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. Формула – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
3: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
4: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
5: Варишь сам. Работаешь в бригаде. В Строймиксе все, что нужно. Аппараты Сварог, Аврора, Фоксфилд, электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. Строймикс. Центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40. st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Круиз-контроль.
4: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
5: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: 31 августа, он называется Last Day of Summer. Какой последний день лета? Конечно, 31 августа. Но сейчас на календаре 17-е, еще две недели до конца лета, друзья.
1: Ничего себе, я сейчас зашел, сейчас умою. Что?
2: Всего две недели?
0: Всего две недели осталось до конца лета. Но, тем не менее, друзья, мы сегодня интересуемся тем, насколько часто вы пользуетесь единой картой жителей. Вообще, есть ли она у вас? Потому что не так много выяснилось, что среди моих знакомых есть карта, вот эта вот единая карта жителя. И только у моей жены. А вот так кого не спрошу, у меня нету.
2: Вдруг мы...
0: Мне хочется поинтересоваться. Я говорю, что интересно, самым главным образом единая карта жителя используется для проезда в общественном транспорте. Вот, например, Александр, который нам написал нам несколько минут назад, он сразу объяснил, что вот выгода за месяц набегает 150-250 рублей в зависимости от количества поездок. Но самое интересное, у меня жена не ездит на общественном транспорте. Она ездит на автомобиле. Зачем ей за единая карта жителя? Я вообще не понимаю.
2: Срочно звонок во время музыкальной паузы.
0: Да.
2: Зачем
0: звонок другу?
2: Ты это используешь? А если вдруг мы как-то слишком сладко вам рассказали про единую карту жителя Мурманской области, и вы решили ее завести, тоже об этом пишите. А если у вас есть опыт использования, для чего вы ее используете? Да, вот мы уже поняли, что для проездов, может быть, вот вы посещаете учреждение культуры, периодически окультуриваетесь, да, то об этом, конечно же, нам тоже сообщать.
0: Опять же, если школьник какой, либо студент, туда, на эту единую карту жителя записывается его проездной, и, соответственно, оттуда можно оформить как нефинансовую, как и финансовую, то есть через банковское приложение или специальное приложение. Это все будет дело контролироваться. Но как будто бы сейчас кажется такая история, что выгоднее это тем, кто очень часто пользуется общественным транспортом. Это, во-первых, раз. Не вот как мы там, я не знаю, 25, действительно, 30 поездок в месяц, это немного.
2: Ну да.
0: Это у тебя просто проездной не будет окупаться. На самом деле, потому что стоимость проездного там в районе 55, что ли, поездок в месяц. И вот меньше у тебя никак. Если у тебя поездок меньше, тебе проездной вообще начисто не нужен. Вот. Но так ли много подобных людей? Мне кажется, это такая история больше про студентов, у которых льготный проездной, про учеников и, может быть, про пенсионеров, у них тоже льготные проездные. То есть как будто для работающих граждан такого возраста, который уже и на студента не похож, и до пенсионера еще не дотягивает, как будто бы для них эта история не очень и ясна, и важна. Вот. Чем вы можете заинтересовать, господа, кто придумал единую карту жителя?
2: Да, возможно, у студентов, или вот если у вас дети студенты, или вдруг, если студенты нас слушают, да, делитесь своим опытом, потому что, вспоминая студенческие времена, я думаю о том, что, ну, использовал любой шанс наскрести по сусекам, вот, хотя бы что-то. Так что, да, карта жителя Мурманской области меня, конечно, соблазнила, потому что в студенческие времена все мои мысли были заняты тем, как бы сэкономить.
0: Вот. И поэтому, как вот только что я говорил, это такая история больше для таких категорий населения, которые озабочены этим вопросом. А что она может дать людям, которые не озабочены поисками финансов? Это еще вопрос.
2: Прозвучало как вызов, вот знаешь, на этих всяких коучингах, типа... Продай мне ручку.
0: Нет. Ну, мне хотелось бы знать, для чего это. Я прочитал статистику. Выдано по состоянию на конец 2025 года... Нет, вру. Ну, вот на первые полгода 2026 выдано 149 тысяч карт. Статистика такова. Около 149 тысяч карт.
2: Это больше половины жителей...
0: Мурманска.
2: Да.
0: Но мы все-таки... Это карта жителя Мурманской области, поэтому нужно рассчитывать всю область. Насколько я помню, в нашей области живет около 630 тысяч человек.
2: Но тоже показатель как будто бы большой.
0: Тоже немало. Поэтому хотелось бы... Для чего?
2: Так что, да,
0: такое количество студентов у нас.
2: Эти люди среди нас.
0: Эти люди среди нас. Но маскируются. Друзья, пишите, насколько часто вы пользуетесь единой картой жителя вообще, если она у вас... Много ли удается, да, много ли удается сэкономить с ее помощью? Ну и планируете ли завести такую карту своему ребенку? Раз уж сообщили, что с нового учебного года такую карту можно будет в отделении банка ребенку получить буквально с 6-летнего возраста. Пишите нам через приложение, через наш сайт phr.ru. Не забывайте писать через сообщение сообществу ВК, а также... на сети нашей группы ВК под соответствующим постом.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Замена моторного масла и масляного фильтра. Замена воздушных, топливных фильтров, свечей зажигания. Замена масла в автоматической и механической трансмиссии. Установка фаркопа, шиномонтаж и балансировка. Диагностика электрооборудования. Установка скрытой проводки видеорегистраторов и антирадиоактивных. 655-655. Кольский 110-1.
0: Круиз-контроль.
2: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманская», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
3: Культ-привет!
4: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
5: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
6: Герои Севера за полярный рубеж.
7: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
5: Регистрируйся на платформе «Байран». Для лиц старше 18 лет.
8: Вот она, рыба вашей мечты.
9: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
8: Вкусно и полезно.
9: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
10: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
11: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-30-128-20.
0: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Жителя Мурманской области можно будет оформить для ребенка с 6-летнего возраста. И решение о снижении возрастного порога для получения карты жителя принято по просьбе родителей. Оформление и обслуживание, как всегда, бесплатное. Уже в новом учебном году планируется это новшество внедрить. Выпускаемая карта универсальна. В зависимости от вида ЕКЖ может быть использована в качестве проездного билета для оплаты питания в образовательных организациях с возможностью устанавливать лимит трат, чтобы ребенок много там в столовой-то себе не позволял.
1: Пицц всяких.
0: Вот именно. И отслеживать покупки в столовой тоже есть возможность, а также в качестве пропуска в эти самые образовательные учреждения. А в школах региона сейчас продолжается работа по установке системы контроля доступа. Ну и когда изменения в силу, вступят в силу, единую карту жителя для обучающихся можно будет оформить как не финансовую, через портал госуслуг с получением в любом удобном отделении ФЦ и в отделениях соответствующих банков. Напомню, что с 6 лет оформляют карты двух банков. Всего лишь это Сбер и ВТБ. Мы сегодня интересуемся, есть ли у вас карта, единая карта жителя, что она вам дает. Есть ли карту, кстати говоря, у вашего ребенка, потому что можно оформлять карту на ребенка было и чуточку раньше, но не финансовую. Не финансовую.
1: Да. Или вдруг вы подумали, что раз такая выгодная карта есть, можно и ребенка завести?
0: Кстати, с этой точки зрения никто не раздумывал на самом деле. А ведь это одна из главных задач, которая стоит перед нами.
1: Вот стоимость проезда вдруг была последним поинтом, который вот, человека отгораживал.
0: Игорь нам просто пишет: «Доброе утро, мурманчане. Желаю отличного дня». Игорь, вам тоже.
1: Кто же этот мурманчане, итальянец?
0: У моих детей есть карта с оленем, пишет нам Ирина. У старшей как проездной. Использует она, так как она в колледж каждый день ездит. А младшим я не делаю ее проездным специально, потому что они редко пользуются общественным транспортом. Одна поездка у них выходит 18 рублей по карте. Слушай, вот это выгодно.
1: Ну, да.
0: Поэтому намного выгоднее, чем обычной банковской картой. Больше мы никакими функциями этой карты не пользуемся. Кстати, сейчас стало удобно ее пополнять в приложении. Даже бонусы какие-то возвращаются. Видно все три карты и какой на них остаток. Ранее, в самом начале, когда она только появилась, был настоящий квест, чтобы деньги на нее закинуть. Но с этим, да. Когда
1: мне казалось, как будто бы она просто вот была как карта банка, и ты просто закидываешь через онлайн-приложение.
0: На самом деле был квест. Люди пользовались, люди знают.
1: Там трижды присядьте, хлопайте в ладоши и
0: скажи что-то типа этого наверняка.
1: Друг по-эльфийски.
0: Есть у нас еще комментарии, буквально чуточку музыку послушаем и вернемся к ним обязательно. Вдруг, кстати говоря, еще кто-нибудь созрел, может быть, даже только что к нам присоединился. Друзья, мы здесь обсуждаем.
1: Проснулся, потянулся.
0: И вот здесь, на 104.5 очутился. Мы обсуждаем единую карту жителя Мурманской области. Есть ли она у вас, есть ли она у вашего ребенка, насколько часто ей пользуетесь, какие выгоды она приносит, много ли удается с ее помощью сэкономить. На стене нашей группы ВК, пожалуйста, пишите через сообщение сообществу, там же можно писать и через наше приложение, наш сайт, можно звонить 488-448.

0: Слушайте, ну как будто бы с помощью сегодняшних комментариев наших слушателей мы выяснили, что единая карта жителя – это очень выгодная история, но только если у вас есть ребенок, и, соответственно, туда, на эту карту записывается проездной пропуск в его ребенка.
1: Образовательное учреждение.
0: Вот как мы научились говорить казенным языком сегодня. В его школу, да, и, соответственно, вот тогда эта история становится выгодной. Вот Александр еще
1: написал. Слушай, вот на самом деле я тоже соблазнился. Возможно, хочу порадовать своего внутреннего ребенка картой жителя Мурманской области.
0: Экономия в 150-250 рублей. Александра написала, у дочери единая карта жителя, так как ездит в общественном транспорте. К ней же и привязан пропуск в гимназию. То есть все возможности, скажем так, получить какую-то выгоду единой карты жителя, они так или иначе сводятся, по крайней мере, сразу несколько слушателей нам написали именно о том, что они экономят на проезде. А то, что там, вот извините, если зайти на сайт kart51.ru и вот так вот несколько движений колесиком мыши, 8, по-моему,
1: а смотри, нет, 7. Дело в том, что...
0: Пролистываешь кучу партнеров, я закончу мысль, кучу партнеров, а это-то кто-нибудь применяет?
1: Вот. А я вот я тебе хотел сказать, тут многие партнеры, это вот учреждение культуры, а для детей как раз-таки это нивелируется, вот я же тебе сказал, теми самыми пушкинскими картами. Угу. Потому что пушкинская карта, это что ты просто вот оплачиваешь полностью и все.
0: Мне кажется, не все пушкинские. Точнее, есть здесь такие аттракционы досуга, скажем так, по которым, ну, допустим, туры какие-то, развлечения в парках, развлечения в наших
1: торговых. А туры, наверное, непосредственно для мурманчан, ну, не так интересны, вот местные турфирмы какие-то, потому что...
0: Я вот вчера побывал в таком туре, ну, вот сейчас подробнее расскажу, когда Катя придет.
1: Но это был самоорганизованный тур.
0: Я сам себе организовал. Я теперь для других могу его организовать.
1: Можешь стать партнером единой карты жителя Мурманской области.
0: Я теперь Сусанин. Ладно, друзья, большое спасибо всем, кто поучаствовал в сегодняшнем круиз-контроле. Выяснили мы, что для нас с Гошей, возможно, мы уже вышли из возраста, когда нам единая карта жителя как-то может помочь тратить поменьше денег. А что касается, вот ты говоришь, любишь какие-то скидки, так экономить.
1: Я тебе халявозависимый.
0: Да, я тебе другой совет, какую другую карту завести, там гораздо больше выгоды. Там 150-250 рублей ты будешь делать в неделю выгоды, а не в месяц.
1: Покупайте наши курсы финансовой грамотности.
0: Да. Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения, обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования, обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110/1 655-655. Гоша, огромное тебе спасибо.
1: Спасибо тебе.
0: Что не пропустил.

0: сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Как кофе против чая. Как бутерброд против яичницы. Двое против сна. С 7 до 11. Каждый будний день на 104.5.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: А вы знали, что боди-арт придумал русский художник более 100 лет назад? На 104.5 «Две минуты с пользой» микрофона Сони Баженова. Здравствуйте. Двое с разрисованными лицами неспешно прогуливаются по Кузнецкому мосту. Такую картину наблюдали ошарашенные прохожие в сентябре 1913 года. Нарушителями спокойствия были художник Михаил Ларионов и поэт Константин Большаков. На правой щеке Ларионова красовался зеленый круг и желтые лучи, а у Большакова на правой щеке, шее и отвороте воротника синие и красные полосы и точки. Только горожане пришли в себя от их выходки, как художник Ларионов появляется в поэтическом кафе «Розовый фонарь» с разрисованным черной краской лицом. А потом он с поэтом Ильей Зданевичем написал манифест, в котором называл раскрашивание лиц новыми народными драгоценностями. «Мы громко позвали жизнь, и жизнь вторглась в искусство. Пора искусству вторгнуться в жизнь. Раскраска лица – начало вторжения». Мужчинам, считал художник, нужно вплетать золотые нити в волосы, сбривать один ус или половину бороды и наносить узоры на ноги, а женщинам раскрашивать грудь. Московские газеты сообщали о новых прогулках для всех желающих, на которых художники будут раскрашивать всем лица. А еще писали о том, что к футуристу Ларионову явились женщины, которые предложили себя в качестве моделей, чтобы он нанес им узор на указанные в манифестах части тела. И даже рассказывали о наиболее удачных его работах. Ее глубокое декольте и плечо сплошь было покрыто лучистым рисунком. В сети очень много статей о том, как истоки боди-арта таятся в глубокой древности. Ну, испокон веков люди стремились украсить свое тело. Они вставляли в уши, губы и носы различные украшения. Интересно, что боди-арт включает в себя все виды искусства, где полотном для творчества выступает человеческое тело. То есть это и тату, и пирсинг, и роспись по телу. Начиная с 1960-х годов, боди-арт начал интенсивно развиваться в Европе как часть эстетической революции авангардизма. И есть работы, которые смело можно назвать произведениями искусства. Ну а одна из разновидностей боди-арта, так называемый фейс-арт, то есть роспись на лице, чаще всего встречающаяся на любых уличных празднествах и гуляниях, и не только уличных, в том числе и у нас в Мурманске. Наверняка и вы это, если не пробовали, то точно видели. Соня Баженова, «Две минуты с пользой».
1: «Две минуты с пользой».

0: 9.08, двое против сна, и Катя Новикова ко мне присоединяется. Катя, доброе утро.
1: Да, всем здравствуйте, доброе утро. С началом рабочей недели, друзья.
0: Как прошли твои выходные? Рассказывай.
1: Слушай, ну видишь, и поскольку в приподнятом настроении твои выходные прошли хорошо, погода была замечательная, и я и на снежинке успела погулять, и в окрестностях там нашего района. Очень, очень даже хорошо.
0: Слушай, а я тебе хочу рассказать, что я вчера вместе с женой, мы выполнили нашу, ну это, конечно, вряд ли можно назвать мечтой.
1: Так.
0: Просто у нас еще...
1: Пунктик, да?
0: Да, пунктик. Еще в 2020, а может быть, в 2021 году родился план пройти с Горелой горы.
1: Поняла. Ну, точнее, я была там, знаю, где.
0: Начать на Орликовой и пройти с ее помощью в Первомайку на улицу Достоевского.
1: Неплохо, к маяку туда вот этого.
0: Да-да-да.
1: Нет, не арт-объект, а как это?
0: Ну, это арт-объект, ну, да, это да, совершенно верно.
1: Площадка маяк Достоевского.
0: Мы, кстати, вчера там шли, там такие арт-объекты употребляли напитки, что...
1: Да ты что?
0: Ну, там просто соответствующие организмы. Вот сейчас про боди-арт рассказывали нам.
1: Я поняла, о чем ты говоришь.
0: Вот, арт-объект, мне кажется, жителями окрестных домов там в таком плане используется. Так вот, и
1: это
0: мы...
1: хороший маршрут. Я ходила по такому маршруту.
0: Серьезно?
1: Да, когда мы с девочками на 8 марта пару-тройку лет назад на снегоступах вот так вот бродили, слушай, тоже на Орликовой это... поднимались и шли.
0: А мы наоборот. И это, кстати говоря...
1: Не на Орликовой, я тебе вру.
0: Одна из главных ошибок, наверное. Потому что мы как раз с Достоевского пошли.
1: А мать Ледового озера, вот я вспомнила, где.
0: Мы пошли с Достоевского и пошли. И там, надо сказать, во-первых, ожидание реальности. Есть же ожидание, что ты будешь идти, любоваться красотами залива и все прочее.
1: А надо под ноги глядеть.
0: А на самом деле, да, через 5 минут ты углубляешься в лес, за которым ты не видишь даже, ну... что впереди в 10 метрах.
1: Ага, ага.
0: Вот там очень неровный рельеф. Во-вторых, очень много болот приходится преодолевать. Тропа через болото идет, и надо на будущее, если кто-то вдруг
1: резиновые
0: решит...
1: Резиновые сапоги.
0: Повторить за мной, хотя бы просто обувь повыше.
1: Угу.
0: Может быть, просто трекинговые ботинки, а не кроссовки, как у нас были. Вот. И еще один момент неприятный. Мы нарвались там на товарищей мотоциклистов в дебрях леса. Они и там достают людей.
1: Нормально. Тренировка.
0: Но мы обошли их стороной.
1: Ясно.
0: И, конечно, почему я говорю, что нужно было идти с Орликовой? Дело все в том, что если со стороны Достоевского подходить к сопке Горелой, там подъем намного круче. Это просто ты на четвереньках туда собираешься, в эту гору.
1: Ух.
0: И что самое интересное, буквально где-то вот как раз на этом подъеме, то есть мы уже заканчивали подъем, мы уже взбирались на Горелую, там неподалеку от этого шарика. А нам навстречу шли люди, которые выбрали другой маршрут, противоположный.
1: Угу.
0: И они шли со стороны, собственно, Орликовой. И среди этих людей была парочка китайцев.
1: То есть, изучают
0: мужчина,
1: окрестности Мурманска, да, и природу Заполярья.
0: Далеко не все мурманчане бывали на вершине Горелой. А вот, смотрите, китайские туристы молодцы.
1: Слушайте, ну сейчас, во-первых, погода благоволит вот к таким прогулкам. А во-вторых, если вы сами боитесь, то есть специальные люди, которые вот организовывают. Вот смотри, вот Каверин может, да, кого-нибудь провести. А более того, на горе Горелой там есть прямо эко-маршрут, где можно познакомиться с чем? С растительностью нашего Заполярного края. Ну, если от Орликовой идти, ты замечал там стенды такие специальные?
0: Я замечал эти стенды, но я с очень большим скепсисом к ним относился,
1: да?
0: Потому что, ну, в целом, у меня уже к тому моменту, когда мы подошли к этим столбикам, у нас
1: тоже
0: вообще в целом сил не было уже.
1: Да.
0: Но Оксана подошла, почитала, говорит, какая-то странная надпись, и там рассказывается про камни, которые можно найти у нас. Не вот здесь вот, прямо вот на сопке Горелой, а вообще в целом. Я говорю, ну ладно.
1: Слушай,
0: и пошли дальше.
1: Тоже поделюсь по своей прогулкой. На снежинку в субботу мы поехали. Кстати, было мало народу, это очень хорошо. Но мы поехали уже так вечерело, да, часов где-то в 6 вечера, наверное, выбрались. Очень хорошо. И там тоже появились стенды с информацией о рыбах, которые водятся, значит, в реках и озерах нашего Заполярного края. Потом там еще какой-то стенд был, ну, тоже про растительность. Мелковато, конечно, написано, и хочется вот лично мне, чтобы эти стенды... Идея-то классная, но на воплощение меньше информации, больше конкретики.
0: А, ну что, вот в этом водоеме.
1: Да.
0: Вот ты вот проходишь,
1: например.
0: А там на дне велосипед чей-то.
1: Слушай, ну надо сказать, снежинка, конечно, все-таки стараются люди и поддерживать.
0: Ну там беличий хвост, экотропа, это очень красиво.
1: Да, все верно, все верно. Там мы и бродили, ходили.
0: Там очень душевно.
1: А белки наглые, Слава, это вообще, я же отскочила.
0: Мы только недавно с тобой про них говорили.
1: Да, да, да.
0: Это вот люди приучили.
1: Они просто вот к ногам твоим вот так вот прыгают, типа, давай, ой, что-нибудь. Я аж отскочила. Ну, нет, у них такие лапы страшные на самом деле.
0: А не фотографировала их?
1: Ну, это было очень быстро, и я не успела достать в этот самый телефон. Но на самом деле этих белок у меня в телефоне, ой.
0: Но, друзья, я вам сразу хочу сказать, когда после воскресенья белки у вас только в телефоне...
1: Ой, как вы провели тогда, значит.
0: Это значит хорошо. Вот лучше бы они остались в телефоне. Двое против ста. В любом случае здесь до 11 утра мы останемся в ваших радиоприемниках. Катя Новикова, Вячеслав Каверин. Всем доброе утро.
1: Да, всем доброе утро.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, при тройке 000.
3: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
4: Вот она, рыба вашей мечты.
5: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
4: Вкусно и полезно.
5: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
6: 22 августа. Хэхэ-бар.
7: Летняя сессия проекта «Скайтоп».
6: Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура.
7: Копанган. Мурманск.
6: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
7: Таиланд.
6: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
8: Двое против сна. Спят быстро. Говорят много. Хохочут.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды — мебельный салон «Зоффа». Закажите кухню и получите в подарок мойку и польские петли с доводчиком на весь заказ. Ленина, 27А.
2: В городе уже температура повысилась до плюс 14, и это по состоянию на 9 утра. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду, никак не хочет он превращаться в заявленный синоптиками прогноз юго-восточный и восточный слабый ветер. Но хотя бы слабый, и это уже радует.
1: Конечно, юго-западный 2-3 метра в секунду, такой ветер нас вполне устраивает. Сегодня температура воздуха еще будет повышаться. Но наш студийный показывает тоже плюс 17. Да, представляешь?
2: Просто перед самым выходом я смотрел 16,9.
1: Вот, пожалуйста.
2: Он уже за 10 секунд набрал десятую.
1: Ну, ожидаем сегодня в Мурманске переменную облачность без существенных осадков и температура воздуха до плюс 20 градусов.
2: Ну, это же не может не радовать. Единственное, что, конечно, сегодня будет, возможно, не слишком солнечно, но, ну, кому это нужно?
1: Нас устраивает.
2: Нас устраивает. Нам, мурманчанам, для счастья мало надо. Сейчас уже плюс 14, юго-западный слабый ветер, и в течение дня он останется таковым слабым.
1: Спонсор прогноза погоды представляет мебельный салон «Зов Мурманск». Кухни на заказ, корпусная мебель для гостиных, спален, детских, офисов и ванных комнат. Индивидуальный подход, выезд на замер, разработка 3D-проекта от дизайнера. Широкий ассортимент для любого бюджета.
2: Гарантия до 5 лет. Ленина, 27А, второй этаж.
0: Двое против сна.
3: Спонсор песни недели — ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is...

Реклама на Power Hit Radio. Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью и удовольствием.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт брусникино.ком.
2: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
5: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
6: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. Армата. Для тех, кто выбирает качество.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
8: Утреннее шоу «Двое против сна». Удачное начало удачного дня.

0: Золото чартов.
1: Спонсор рубрики ОНО ДПО Академия ТОП. Компьютерная Академия ТОП открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. И как всегда, в золоте чартов отправляемся на вершину какого-нибудь хит-парада планеты. Раскрутили сегодня глобус, попали почти в воду.
2: Да, в Атлантический океан мы сегодня отправляемся. На острова, точнее сказать, расположенные на архипелаге из 10 крупных и 5 малых островов. Mm-hmm. Культура этой страны наполнена такими африканскими, португальскими традициями. Ну и, в общем-то, в основном там на португальском-то и разговаривают. Обожают кукурузу, фасоль, рыбу. Это вот основа всех их блюд. С аквалангом тоже любят погружаться, потому что есть что посмотреть в водах Атлантического океана. На островах можно найти десятки профессиональных дайв-клубов. А также в окрестностях можно погрузиться, посмотреть коралловые рифы и затонувшие корабли. Вообще, этот остров получил независимость от Португалии не так давно, в 1975 году. Представляешь?
1: Mm-hmm. Представляю.
2: Всего-то ничего-то времени прошло. Ну, а что касается культуры, как я уже сказала, что она наполнена африканскими и португальскими традициями, но нас интересует музыка. Музыка популярна, называется морна, наследие Сезарии Эворы.
1: Кстати, да, Сезария Эвора родом же с непосредственно этих островов.
2: Вот, да.
1: А еще представители этой страны на минувшем чемпионате мира по футболу очень много внимания к себе привлекли, влюбили в себя буквально весь мир, особенно, конечно, их вратарь 40-летний.
2: Да, это Вазинья. Я наблюдала просто и смотрела все это. Друзья мои, в общем, музыка повествует о любви, разлуке, тоске, такой у них минорный лад, пронзительная грусть. Все это в Кабо-Верде.
1: Да, предпочитают. Но песня сегодня, которая будет звучать, она тоже посвящена женщине.
2: Угу.
1: А песня вышла в середине июля 2026 года местного исполнителя Тони Фика. Она на португальском, разумеется, посвящена она Доне Ане. Песня так и называется.
2: Дона Ана.
1: Для меня Дона Ана — это один из крупнейших пляжей Лагуша, городка, в котором я 3 раза проводил свой отпуск.
2: Ну, не хвастайся.
1: Он очень красивый, но, видимо, Дона Ана тоже очень красивая. И я смотрел клип на эту песню, собственно, номер один в чарте Ютуба, именно эта композиция. И выглядит он занятно. Во-первых, это полностью африканский антураж.
2: Да.
1: То есть Дона Ана вся такая в трудах. У нее на голове, значит, на голове она несет какую-то поклажу тяжелую.
2: Да, они что, в основном на головах-то
1: да,
2: все это, ну, из специальных шляпок.
1: А ее муж такой просто сидит, значит, дом такой, знаете, неказистый.
2: Пойди сигару покуривает.
1: Нет, он поет. И вот они весь клип, он как будто бы вот делают вид, что ругается. Только он ругается, вот, видимо, словами этой песни. Вот так вот руками разводит, а она его в чем-то упрекает. Я так думаю, что она упрекает его в том, что она вот целыми днями работает, а он вот «Лето красное» поет.
2: Классика жанра.
1: Да. Ну и в целом это выглядит так, как будто лучше бы, конечно, это все смотреть под музыку из «Деревни дураков». Но нет.
2: Я представила.
1: Музыка совершенно другая. Она достаточно самобытная и уникальная. Как, собственно, и все в Кабо-Верде. Тони Фика, Дона Ана, номер один в чарте YouTube Кабо-Верде.
0: Золото чарта.

Дона Ана является номер один в чарте YouTube Cabo Verde. Главный местный гастрономический хит — это качупа. Густое блюдо из кукурузы, фасоли, овощей и мяса или рыбы, которые часами томят на медленном огне. Причем есть гениальная утренняя версия. Оставшуюся с вечера качупу обжаривают и подают с яйцом. Получается такой местный завтрак из вчерашнего, только звучит гораздо экзотичнее. Буквально как песня Дона Аны. Спонсор рубрики представляет компьютерную академию ТОП. Открыт основной набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21 52 72.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в формулу. Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. Формула – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
2: Я календарь перелистну и вижу 3 сентября. Я в мясорубку загляну, и там куплю себе мяска.
3: Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
4: Без возрастных ограничений.
5: Физкульт, привет!
6: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
7: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
8: Герои Севера за полярный рубеж.
9: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
10: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
11: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствует скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора Парк. Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
12: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
11: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
0: Вдвое против сна. На Power Hit Radio.

0: Фактомат.
1: Итак, снова разыгрываем мы отправку. Отправку людей в парк животных, чтобы они, так сказать, приобщались друг к другу. И общались друг с другом. И извлекали из этого какие-то положительные эмоции. Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора парк», «Северное сияние», тур выходного дня для всей семьи.
2: 488-448, телефон студии «Пархит Радио». Звоните нам прямо сейчас, чтобы заполучить ваш... Сначала претендовать. В первом туре можно только претендовать. На наш главный приз, да, сегодня мы действительно разыгрываем сертификат в парк «Аврора парк Северное сияние», а там кто водится? Хаски и Олежки, и, возможно, еще кого-нибудь тоже встретите еще. Белочки.
1: Кто на связи?
2: Алло, здравствуйте, как вас зовут?
3: Доброе утро, Юрий.
1: Юрий, очень приятно. Юрий бывалый игрок, поэтому с правилами наверняка знаком. Мы только для слушателей их напомним. Мало ли кто-то сейчас вдруг к нам только что присоединился и еще не знает правил. Сейчас мы будем перечислять Юрию факты, касающиеся сегодняшнего дня. Разнообразные и подробности относительно этих фактов. Угу. Подробностях можем брать. Задача Юрия соглашаться или не соглашаться с тем, что мы говорим в подробностях. Готовы?
3: Готов.
2: Все, желаем удачи вам, Юрий.
1: Понеслась по народному календарю Авдотья, Малиновка, Огуречница. На Авдотью собирали с грядок последний урожай огурцов. После этого дня они перестают расти.
2: Или растут еще огурцы на грядках?
1: Как думаете?
3: Растут.
2: Нет, не растут уже, все.
1: Собирали последние грузы, рачительные хозяева торопились убрать ботву, пока она не высохла. А день баклажана сегодня еще внезапно. Любимый многими фиолетовый овощ овощем не считается на самом деле.
2: Баклажан. Овощ, не овощ, как думаете?
3: Правда.
1: Да, наука считает баклажан ягодой с множеством мелких семян внутри. А вот у меня две ягоды дома лежат. 1928 год. В Москве открыт стадион «Динамо». На этом матче, простите, на этом стадионе проходил исторический матч команд «Шайба» и «Зубила».
2: Знаете, такие команды? Могло такое быть?
1: Исторический матч был.
2: «Шайба» и
3: «Зубила». Из мультфильма, да. Пусть будет, да.
1: Пусть будет, да, но это не из мультфильма. Это «Старик Хоттабыч».
2: Подробности давай, поезд. Да.
1: 1952 год. В Москве начался первый чемпионат мира по волейболу среди женщин. Параллельно шел и первый мужской турнир.
2: Да, нет.
3: Мужской параллельно.
1: Да. На самом деле нет. На три года мужчины раньше начали играть. В 1977... Играли до тех пор.
2: Да.
1: В 1977-м атомный ледокол «Арктика» первым в мире достиг Северного полюса. У-у-у. Перед уходом с Северного полюса команда ледокола оставила там капсулу с проектом Конституции СССР и текстом гимна.
2: Ну, надо же.
1: Может быть,
2: да.
1: Такое.
2: Да.
1: Да, так и было. Там еще оставили сувенирный штемпель похода и памятную металлическую плиту. 1998 год. В этот день дефолт и девальвация рубля в России случились.
2: Да,
1: курс доллара, курс доллара разом взлетел до отметки в 30 рублей.
2: Или поменьше, или побольше.
1: Нет, всего лишь 9-10 рублей. 30 он попозже. Оно для прежнего курса в 6 рублей и 9-10 нормально было. Муслим Магомаев родился в этот день. Советский певец, народный артист СССР. Помимо пения, он еще серьезно занимался живописью.
3: Да,
1: он еще карикатурой занимался, часть его работ выставлялись публично. Угу. И Роберт Де Ниро родился, американский актер, режиссер и продюсер. В детстве его дразнили Бобби Копченый за смуглость кожи.
2: Роберт Де Ниро.
1: В детстве.
2: За смуглость кожи.
3: Пусть будет, да.
1: На самом деле нет. Но что-то не так с его кожей все-таки было. Его звали Бобби Молоко из-за бледности. Он, наоборот, был бледный, как молоко.
2: Очень бледный, да.
1: Бобби The Milk. Вот так его дразнили.
2: Так, Юрий, ну что, 4 на 4. 4 правильных ответа, 4 промашечки. С таким результатом вы ожидаете нашего финального результата пока в течение часа.
1: Да, финальный результат, это когда второй игрок уже сыграет. Он ровно через час будет играть в 10:50 во втором раунде игры «Фактомат». А пока Юрий не кладет трубку. За эфиром мы, собственно, карандашиком запишем его номер телефона. Спонсор рубрики «Аврора парк. Северное сияние». Тур выходного дня. Это комбо эмоций. Драйв на квадроциклах. Водная прогулка. Вкусный обед в кафе. И знакомство с хаски и оленями. Идеально для всей семьи. Взрослый билет 8000, детский 5000.
2: Моя «Аврора» 51.ru 911 370 27.
0: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Звучит 10-часовая кукушка, и здесь в студии Катя Новикова.
3: Ой, спасибо, что ты меня кукушкой не назвал, надеюсь. Что? Ладно, я вещун, новостной вещун. Так, друзья мои, спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск», диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. Друзья, неминуемо приближается начало учебного года. Через 2 недели... Наступит 1 сентября. Это будет вторник.
2: А потом будет 3.
3: В Мурманской области продолжается модернизация объектов образования. Работы идут в рамках народной программы. И в 2026 году идет капитальный ремонт 21 учреждения образования. Первый заместитель строительства Мурманской области Михаил Табунщик проверил темпы работ. Так вот, капитальный ремонт ряда объектов должен завершиться до 1 сентября. Ну, то есть всего ничего осталось. Ну и чтобы, понятное дело, чтобы в новом учебном году и школьники, и дошкольники пошли в отремонтированные учебные заведения. Рисков пока мы не видим, отметил Михаил Табунщик, проверяя ход ремонта на объектах. Так вот, работы продолжаются и уже на завершающей стадии. В школе номер 36 в Мурманске, в гимназии номер 5, а также ремонтируют Мурманский медицинский индустриальный колледж и детские сады номер 15, 73 и 130. На большинстве объектов работы идут по преображению фасадов. Например, вот в гимназии номер 5, а ее и в прошлом году ремонтировали, там капитальный ремонт проводили, в этом году работы продолжили. В исторической части Мурманска находится гимназия номер 5, напомню, это подъем по Карла Маркса. Так вот, прежний стиль сохранили, обновив здание по технологии мокрого фасада. Ну и до этого в школе номер 36. Нет, еще и другая технология есть для фасадов. Ну и в школе 36, неподалеку здесь от нашей радиостанции она находится, на улице Комсомольской, там обновили внешний облик. Также здание идет преображение... Вернее, до этого, в прошлом году, внешний облик обновляли, а в этом году внутренние помещения все меняют, инженерные сети в том числе, и проводят масштабный капитальный ремонт внутри самой школы. Дизайн, между прочим, в том числе художественную роспись стен, и ее воплощают и строители, и мурманские художники.
2: Ничего
3: Любопытно
2: себе.
3: Побывать, и что будет посмотреть, что из себя теперь будет представлять 36-я школа. Вообще, конечно, это здорово, что школы меняются к лучшему, и побольше бы вот этих преобразований, и в ближайшем время, как можно скорее, случилось и в других школах нашего города Мурманска. Потому что есть школы, в которых не ступала нога строителей давно-давно-давно. А это, знаете ли, на учебный процесс все-таки влияет, друзья мои.
2: Ну да, одно дело ходить в школу с какими-то интересными, красивыми стенами.
3: И когда тебе
2: допустим
3: показывают, что где-то уже красивый ремонт, а в твоей школе еще нет, как-то печально становится.
2: Согласен.
3: Так, ну и в продолжение темы, в Мурманске в первый класс пойдут более 2600 детей. Об этом рассказали в региональном министерстве образования и науки. Большинство первоклассников будут учиться в образовательных учреждениях, которые в Октябрьском округе Мурманска расположены. Ну и при этом максимальное количество первых классов в сентябре 26 года будет открыто в школе номер 58, аж 12. Теперь посчитай. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, К,
2: спасибо.
3: Л. 12 в 58-й школе. Нет, достаточно 12 первых классов.
2: 12-й Е. Ну-ка, остановись.
3: В школе номер 11 будет 7 первых классов. Ну, а в школе номер 42, и, кстати говоря, в 42-й тоже 7 первых классов.
2: Это у нас еще кто-то
3: там... Это какого года?

0: года с дети рожденные, получается.
1: Я просто понять не могу, а что это за нытье постоянно я слышу на федеральных каналах? Демографический кризис. Какой
2: нет,
1: демографический
2: кризис? А вот это когда, получается, дети-то родились? Смотри, 26-й год минус 7. Получается, в 19-м году эти дети рождены.
1: Я в 1985-м у нас было до буквы «Г».
2: Да.
1: Ну, это понятно, конечно.
2: Ладно, «Д», ладно, еще было. «Г», «Д», да.
1: Это я сейчас вспомнил.
2: А вот все остальное, это уже, знаете ли... В общем, видишь, какой 2019 год был плодовитый, урожайный, да. К другим новостям, на улице Капитана Егорова в Мурманске на проезде серпантин завершили работы. Обновили на Капитана Егорова 170 метров дороги, заменили асфальт, бортовой камень, также уложили тактильную плитку. На сегодняшний день работы на объекте завершены в полном объеме. Отремонтирована дорога, она ведет к Мурманскому арктическому университету. В общем-то, высокую социальную значимость имело это обновление. Безопасный, комфортный путь для студентов, для преподавателей, ну и там же рядом гимназия номер 2. Всего в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Мурманске завершены работы на 6 объектах уже. Ой-ой-ой-ой-ой, друзья, подождите, у меня тут все соскочило, все мои новости. Так, минуточку,
1: новости
2: да.
1: Решили соскочить с темы.
2: Как-то я так сильно ткнула пальцем. Значит, на 6 объектах завершены работы, еще 5 находятся в высокой степени готовности. Эти комментарии дала глава регионального Минтранса Юлия Полякова. Также отремонтирован участок дороги от пешеходного перехода до Верхнеростинского шоссе, вот то, что называют проезд серпантина, его протяженность 120 метров. По словам заместителя директора управления дорожного хозяйства Алексея Кравченко, подрядчик полностью обновил асфальтобетонное покрытие, установил водоотводные лотки и привел в порядок тротуары. Сейчас рабочие приступили к восстановлению озеленения. ГТРК Мурман нам об этом сообщает. По поводу восстановления озеленения. Ага. Наблюдаю я, как в моем районе на улице Скальной, то, что там масштабный ремонт дороги, тактильная плитка появилась, и тротуары, и бортовой камень, и все такое прочее. Ну и некоторые появились новые, так сказать, зеленые зоны, островки, ну вот газоны, что которые там засеяли, где как будто бы трава.
1: Да как где трава-то? А взойдет скоро.
2: Худенькая, маленькая, и нет надежды так вообще
1: это,
2: на нее.
1: Так это северная трава, у нас нет, и березы такие.
2: Ну, друзья, подождите, есть же другая вот эта трава, например, газонная, которая называется... Почему ей-то нельзя?
1: Ничего не знаем.
2: Нет, да. Как бы, хотелось бы погуще траву на газонах.
1: Деньги потрачены, все. Вот есть только такая, пожалуйста. Пейте, буду без газа.
2: Ладно, еще одна новость нашего выпуска. Поезд здоровья едет в Кольский округ.
1: Ну,
2: сегодня.
1: Конечно, к нам здоровье приедет.
2: На календаре 17 августа. И поезд здоровья отправится в Молочный мобильный медицинский комплекс, который местные жители Молочного могут сделать там флюорографию. Также прием проведут пульмонолог, уролог и андролог. А вот так. Дальше 19 августа поезд здоровья прибудет в поселок Шонгуй. Тоже там можно сделать флюорографию жителей этого поселка. И 20 августа в Мурмашах будет работать передвижной стоматологический комплекс. Вы знали об этом? Вот так вот.
1: Передвижной стоматологический комплекс.
2: Кардиолог и эндокринолог тоже все приедут туда. Да.
1: Это уже что-то новое. Это новое слово науки и техники. Я сразу вспоминаю эту фразу.
2: В общем, да, жители Кольского района ожидают специалистов и могут проверить свое здоровье.
1: У нас в целом, я помню, в Полярном в начале 90-х был один паренек, он тоже был передвижной стоматологический комплекс.
2: Не хочется вспоминать, конечно.
1: Но по другим причинам. Но очень интересно, Катя, спасибо большое.
2: Такие новости, что еще хочу вам рассказать. Но ты смотрел вчера и вообще ты следил за чемпионатом по водным видам спорта? Он вчера завершился.
1: Я слежу, когда будет сигнал. Я слежу за сигналом, как завещал Лёлик.
2: Я вчера орала, аж голос сорвала вечером, как болела за нашу эстафету, и наши парни приплыли на золото.
1: У меня нет телевизора, это раз.
2: Ну ладно.
1: Но когда мы будем обозревать самые главные спортивные новости недели, обязательно мы об этом поговорим.
2: Короче говоря, наши вчера проплыли на золото, и это вообще, это очень радостно, и чемпионат мира таким образом завершился. Всем мы показали, что значат российские пловцы. Ну, почему об этом говорю? Потому что там же есть и наш земляк, уроженец Полярных Зорь, Павел Самусенко. Он-то тоже привез серебришко, правда.
1: Серебришко
2: да,
1: привез?
2: Да, да, да, серебришко и много других.
1: А кто там над златом чахнет?
2: Наград, а над златом, ну кто, Климент Колесников, конечно, его главный соперник. Ну, там эстафета была.
1: Ну, все серьезно,
2: тем не менее,
1: с
2: слушайте, ребята, короче, в среду все вам расскажем, но это невероятно радостно. И, кстати говоря, Сабурян, Павел Самусенко, когда у него брали интервью, знаешь, с чего он начал?
1: С чего?
2: На севере жить, на севере спорт, понятно?
1: Ничего себе.
2: Вот такие вот дела.
1: Врубил программу свою.
2: Да, да. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустит уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Итак, это был первый утренний выпуск новостей. Будет еще дневной и даже три дневных. 12, 14, 16. О дальнейших событиях Катя расскажет обязательно. Но мы здесь до 11 вдвоем. Утреннее шоу «Двое против сна». Еще раз всем желаем доброе утро.
2: Доброе утро.
1: И оставайтесь на волне Power.
3: «Двое против сна». Произвольная и обязательная программа вашего утра.

0: Мурманску ездят самые северные троллейбусы. В Мурманске крутится самое северное колесо обозрения. Здесь же работают самые северные...
1: Двое против сна. Каждый будний день на 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: 22 августа. ХХ-бар.
2: Летняя сессия проекта SkyTop.
1: Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура.
2: Копанган. Мурманск.
1: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
2: Таиланд.
1: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. ХХ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
3: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
4: Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
5: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б, телефон 25 00 50. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролово, 24А, Кольский, 27Б.
2: И уже плюс 16 в городе. Просто красота неписанная. И будет еще выше температура. Сегодня от 18 до 20, обещают синоптики. Ветер остается юго-западным и очень слабым. 2-3 метра в секунду. Вообще, в течение дня он останется слабым. Но прогнозируют, что направления будут другие. Юго-восточные, восточные, ну и, собственно, не все ли равно? Все равно почти ощущаться-то не будет. Без существенных осадков, не только без ветра пройдет этот день, а облачность будет переменной. То есть, то будет появляться солнце, то не будет.
1: Хотелось бы заглянуть в завтрашний день. Что на завтра нам предвещают, так сказать? Завтра будет у нас уже 18 августа, северо-восточный ветер, небольшой дождь временами, но температура воздуха чуть-чуть понизится, до плюс 16.
2: Да, 14-16 градусов обещают днем, временами, кстати говоря, небольшой дождь. А вот 19 августа классно. Обещает быть без существенных осадков. Днем также возможен небольшой дождь. Без существенных осадков пройдет ночь. А температура воздуха все та же, 14-16, ну, тоже неплохо.
1: Очень тоже даже неплохо. Хорошо, лето продолжается в Мурманске.
2: Несмотря ни на что.
1: Да. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейдин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова, 24А, Кольский, 27Б.
0: Двое против сна на Power Hit Radio.

0: По Мурманску ездят самые северные троллейбусы. В Мурманске крутится самое северное колесо обозрения. Здесь же работают самые северные...
1: Двое против сна. Каждый будний день на 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
0: Моргают быстро, зевают только на песнях. Двое против сна на Power Hit Radio. Oh,

0: заместителя новые слова в науке и технике.
1: Все по науке.
2: Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора Парк», «Северное сияние» за яркими эмоциями на пейнтбол. Как всегда, по понедельникам обозреваем научные дайджесты и смотрим, что интересного ученые наисследовали за минувшую неделю, о чем стало известно, по крайней мере, пишущим о науке журналистам. И выяснили, что люди с выраженными чертами нарциссизма и психопатии, а может быть, психопатии, чаще демонстрируют предпринимательский склад ума. Вот так вот.
3: Да
2: к такому выводу пришли исследователи Мадридского университета Комплутенса.
3: Что-то не следует. Так.
2: Да. Их работа опубликована в журнале «Акта Психологика». Это за подробностями вот туда обращайтесь. Но учтите, там на испанском. Ученые рассматривают предпринимательство не только как профессию, но и как особый тип мышления. Интерес к новым идеям, способность замечать возможности и желание создавать проекты. Именно поэтому предпринимательский склад может быть и у человека, который работает по найму. В исследовании приняли участие 591 работающий взрослый из Испании в возрасте 26-76, вот в этом промежутке. Среди них были и наемные сотрудники, и предприниматели, и даже безработные. Участники прошли тесты на предпринимательские склонности, черты большой пятерки, не путать с пятерочкой, и темные триады. Темная триада, это наверняка уже многие знают, нарциссизм, психопатия и макиавеллизм.
3: Все вместе.
2: Ага. Оказалось, что предпринимательские склонности чаще встречались у людей с высоким уровнем нарциссизма и психопатии. Среди черт большой пятерки наиболее сильную связь с предпринимательским мышлением показала открытость новому. Ну, это логично, абсолютно. Также предприниматели чаще демонстрировали сознательность и экстраверсию. Опять же, все закономерно. Самой заметной среди темных черт оказалась связь с нарциссизмом. Исследователи предполагают, что уверенность в себе, стремление к контролю и готовность рисковать могут помогать человеку решиться на создание собственного бизнеса. При этом работа, конечно же, не доказывает, что есть такая связь. Нарциссизм и психопатия делают человека предпринимателем. Нет, исследователи использовали самоотчеты и изучали участников только в один момент времени. Например, люди с выраженным нарциссизмом могут переоценивать собственные деловые способности.
3: Могут, правда.
2: На то они и нарциссы.
3: Вот именно.
2: Более молодые участники также демонстрировали предпринимательские склонности. А самозанятые продемонстрировали более высокие показатели, чем наемные сотрудники. В общем, планируют изучать дальше, как особенности личности связаны с реальным поведением предпринимателей и отличаются ли психологические профили тех, кто открывает бизнес ради новой возможности, а тех, кто делает это из финансовой необходимости.
3: Ну, интересно, мне кажется, вот это вот исследование, такой тест необходимо проводить, знаешь, когда там, например, на гранты подают что-нибудь предпринимательские. Что вы там напридумывали
2: себе? Сейчас много таких программ, да.
3: Не, ну если есть уже такое исследование, значит и тесты определенные имеются.
2: Конечно.
3: Человеческая кровь защитила наскальные рисунки от разрушения. Авторы нового исследования изучали древние наскальные рисунки на юге Китая. Они находятся и объяснили, почему вот эти рисунки сохранились до наших дней в довольно неблагоприятном климате. Значит, крупнейший и один из наиболее известных участков пояса наскального искусства вдоль реки Цзунцзян в Китае – это Хуаньшань. Там петроглифы отражают жизнь, верование, ритуалы древнего народа. Ну и вот, и они вообще такого красного цвета, и китайские ученые думают, а что это такое? Как это так? Столько времени прошло, а они сохранились, да еще в таком хорошем первозданном буквально, да, виде. Выяснилось, что красный цвет придавала, значит, красная местная глина. Она содержала большое количество частиц магнетита, оксида железа. И вот авторы научной работы говорят о частицах размером порядка даже несколько сотен нанометров. И вот этот красный пигмент не был чем-то экзотическим. Люди применяли природный материал, компонент. Но и также исследователи обнаружили характерные белки в этом составе, этой, ну, краски, скажем так. Mm-hmm. Белки характерны для крови людей и крупного рогатого скота. Ну, поскольку это было несколько тысячелетий назад, то вполне, говорят, возможно. Но пока это только гипотеза, и тем не менее продолжают дальше изучать эти петроглифы Хуаньшаня.
2: Интересно как. А как у нас все сегодня в научном дайджесте складывается? Сначала психопат, и потом кровь.
3: Господи, что еще будет у тебя?
2: Сейчас будет про одиночек. Родителям не всегда стоит переживать, если ребенок предпочитает провести свободное время один, а не в компании сверстников. К такому выводу пришли исследователи из университета Джорджии. По мнению ученых, игры и отдых в одиночестве могут быть нормальной частью социализации, если ребенок при этом сохраняет все-таки связь с коллективом.
3: Ну да.
2: Опросили 473 школьника, возраст от 9 до 11. Детей спрашивали, насколько для них важно быть частью класса и довольны ли они отношениями с одноклассниками. Также исследователи выясняли, есть ли среди учеников те, кто предпочитает играть самостоятельно, но при этом хорошо ладит с другими. В результате ученые выделили две группы детей, которым нравилось проводить время в одиночестве. Первый состоял из тех, кто ценил возможность побыть одному, но при этом чувствовал себя частью коллектива. Такие дети могли отказаться от встречи с друзьями, если хотели отдохнуть, а в другой раз с удовольствием присоединялись к общим занятиям. Исследователи считают, что в таком случае родителям и педагогам не стоит заставлять ребенка постоянно участвовать в каких-то, извините за выражение, групповых активностях. Желание иногда побыть одному само по себе не означает, что у школьника проблемы с общением или вообще с психикой. Другая группа детей, напротив, не ощущала себя частью коллектива и чаще рассказывала о плохих отношениях с одноклассниками. Вот такие школьники регулярно отказывались от приглашений, со временем могли оказаться в некоторой социальной изоляции.
3: Ну, понятно.
2: И авторы исследования советуют не пытаться решить такую проблему исключительно с помощью массовых мероприятий, дополнительных кружков, так сказать, и секций. Вместо этого ребенку можно помочь постепенно наладить контакт с двумя-тремя сверстниками, у которых есть похожие интересы. Да. Так ученые предлагают различать любовь к уединению и социальную изоляцию. В первом случае ребенку может быть просто комфортно проводить время одному.
3: Согласна.
2: А во втором, за отказом от общения могут стать сложности во взаимоотношениях со сверстниками.
3: Ой, в общем, не просто это быть родителями и все вот это вот разглядеть вот и разузнать в своем ребенке. Ну, всем желаю успехов вот в этом плане. Ну и последняя новость. Такая, она, конечно, больше технологического толку, но тем не менее. Охранник, который не просит кофе в Москве в конце августа, испытают робо-собак. Они способны самостоятельно патрулировать склады, стройплощадки, парковки. Да, и все такое прочее. Система будет искать людей в запрещенных зонах, замечать граффити, вандализм, курение, нарушение парковки. Представляешь, вот такие вот робо-собаки.
2: То есть нельзя курить при робо-собаке.
3: Да. И будут потом еще делать фотофиксацию и видеофиксацию тоже с места и отправлять все это оператору. При необходимости робо-собака может подъехать к человеку, голосовое предупреждение сделать ему или вообще связать его непосредственно с оператором. И в зависимости от модели робот способен работать до 5 часов без подзарядки.
2: Неплохо.
3: И проходить до 10 километров. Это все в Москве. Испытывают робособак. Ну, посмотрим, будут ли они внедрены массово.
2: Очень интересно, конечно. Во-первых,
3: смотри, как выглядит это существо на колесах.
2: Ну, во-первых, друзья, сразу могу сказать, если вы сейчас отправитесь в какие-нибудь поисковики, искать эту новость, то, что вам откроется вашему взору, меньше всего похоже на собаку.
3: Ну, только что 4 лапы.
2: С колесами.
3: С колесами,
2: если что.
3: Да.
2: Во-вторых, очень интересно, что за люди осваивают и какие средства на этом, значит, этой инновации. Ну и в-третьих, будет ли эта собака работать, как вот наш знаменитый робот, который вышел на сцену и сразу же упал. Его накрыли и унесли.
3: Это ты про робота Кузьмича, нет?
2: Я не помню, как его звали. У нас столько всяких роботов.
3: Да, «Воскресенье чудо техники» передачу, и там вот представляли на какой-то выставке робота Кузьмича, но я, честно говоря, сейчас не скажу тебе, что он делал.
2: Он в плаще?
3: Потому что я очень ржала сильно, извините.
2: Он в плаще, ушанки и с берданкой?
3: Типа того.
2: Из особенностей национальной охоты?
3: Да, сразу он вспоминается.
2: Жесть какая. Робот Кузьмич.
3: Да, вот так и звали.
2: Но
3: ближе к народу,
2: знаешь. Я уверен, что он виртуозно играет в карты. Спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». Хочется адреналина? Собирайте компанию и отправляйтесь на пейнтбол. Настоящий природный полигон. Свежий воздух и азарт игры. Отличный способ сбросить напряжение и проверить себя на прочность. Стоимость игры 1300 рублей с человека.
3: myavrora51.ru 911-370-27.
0: Это действительно новое слово в науке и технике.
1: Все по науке.

0: Реклама. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
2: 488-442.
3: По Мурманску ездят самые северные троллейбусы. В Мурманске крутится самое северное колесо обозрения. Здесь же работают самые северные...
4: «Двое против сна». Каждый будний день на 104.5.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора Парк», «Северное сияние», «Мотосап» и «Мотовесельные туры». У нас второй раунд игры «Фактомат». Час назад с нами играл Юрий.
2: Да.
1: Средний результат, назовем это так, 4 на 4. Хотя, знаете ли, многие любители оффроуда говорят, что 4 на 4 за силу.
2: Очень даже хорошо.
1: Так, кто на связи? Алло,
2: кто?
1: Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как
1: Анастасия. Анастасия. Говорите погромче, Анастасия, что-то плоховато вас слышно. Анастасия, так же, как и Юрию, будем сегодня вам перечислять всевозможные факты, касающиеся 17 августа. И, конечно, будут некоторые подробности относительно этих фактов. Подробности могут быть ложными. Мы можем их приврать, а можем говорить чистую правду. Ваша задача говорить да или нет.
2: Ну да, и прислушиваться к нам. Ну, чтобы... Все, Анастасия, мы желаем вам успехов и удачи. На кону у нас сертификат в парк животных.
1: Да, на посещение парка животных. Да. Поехали. Первое, так сказать, народному календарю сегодня Авдотья Малиновка-Огуречница. Люди наблюдали за березами в этот день. Если пожелтели листья к ранней и холодней осени.
3: Да.
1: Да, а если туман в этот день, то это к теплой погоде. Сегодня также отмечают день баклажана, гусары молчать. В Европу растение попало в средние века, но долгое время считалось ядовитым.
2: Или всегда был съедобным.
3: Да.
1: Да. Да, действительно, его выращивали одно время как декоративное украшение. Вот, смотрите, какая красота синенькая.
2: Симпатично.
1: В 1928 году в Москве открыт стадион «Динамо». Огромный стадион существует до сих пор.
2: В Москве стадион «Динамо».
1: Нет, его снесли. Нет. Вот тот, который был открыт, его снесли, построили ВТБ-арену. А в 1952 году в Москве начался первый чемпионат мира по волейболу среди женщин. В финал вышли команды Польши и СССР. Мы победили. СССР.
2: Польша, СССР.
1: На самом деле, да, 3-0. Как? Это как? Просто в сухую практически. А, ну, вообще ни одной партии не взяли. В 1977 году атомный ледокол «Арктика» первым в мире достиг Северного полюса. Он провел там целую неделю.
2: На полюсе? Может,
3: да,
2: такое быть?
1: Нет, всего лишь 15 так часов. За это время ученые, которые там были, просто успели все запланированные научные наблюдения провести и назад. Сразу бжик. 1998 год. Дефолт, девальвация рубля в России. Этот день в истории назвали «Черным понедельником».
2: 17 августа. Да.
1: Это чистая правда. Правда, в 1998 календарь совпадал с 2026. Это был понедельник, так же, как и сегодня. Муслим Магомаев отмечает свой день рождения. Отмечал когда-то. Советский певец, народный артист СССР. Он был удостоен звания народного артиста СССР в свой 50-летний юбилей.
2: Или, может, пораньше.
1: А может, попозже.
2: 50, короче.
3: Давайте
2: говоря.
3: Да.
1: Нет, он получил его, в 33. Представляете, в 33. Это рекордно молодой возраст для таких званий. Роберт Де Ниро, американский актер, режиссер, продюсер. Он дебютировал на сцене в 10 лет. Может ли быть такое? Сегодня у него день рождения.
3: Да.
1: Да, это абсолютно правильный ответ. Он в школьной постановке «Удивительный волшебник из страны Оз». Интересно, кого он там играл?
2: Интересно, льва, наверное.
1: Может быть, и страшного мудрого.
2: Слушай, ну 10 лет тогда было всего лишь Де Ниро. У нас интересная ситуация складывается. Юрий в прошлом часе нам дал 4 правильных ответа, 4 промашечки. Анастасия, вы прям по пятам идете за Юрием. У вас тоже 4 правильных и 4 промашечки. И сейчас мы вынуждены задать вам дополнительный вопрос.
1: И Катя смотрит на меня, как будто у меня есть вопрос. А у меня на самом деле их нет.
2: Да ладно, смотри, а у меня есть вопрос.
1: Давай.
2: Если вы внимательно слушаете эфир 104.5 по утрам, то есть шоу «Двое против сна», то вы знаете, то кто? Вячеслав Каверин здесь гость теперь уже.
1: Ну, как сказать, да. Я здесь...
2: Внимание!
1: Временный поверенный.
2: Внимание, Анастасия, вопрос. Кто и является ведущим...
1: Постоянным
2: шоу «Двое против сна» на 104.5.
1: Вместе
2: Артем
1: с Катей
2: Новиков. Моисеев.
1: И...
2: Артем Моисеев?
1: А может быть, Артем Моисеев? А может быть,
2: да,
1: и нет.
2: А может, и нет.
3: Артем Моисеев.
2: Ну, Анастасия.
3: Или Соня Баженова.
2: Минус
1: вообще мимо.
2: Минус.
1: Соня, ты Баженова-то уже когда? И меня еще не было в проекте даже.
2: Да.
1: Когда Соня Баженова была утренней ведущей. Нет, постоянный второй ведущий вместе с Катей Новиковой – это Сергей Сачков. Он на следующей неделе уже будет здесь.
2: Вернется из отпуска.
1: Запоминайте его голос и его имя. Так, Анастасия, ну вот тогда вам удачи завтра, потому что то, что вы сегодня ничего ничего не получилось, это же не значит, что надо опускать руки. Руки надо, оборот,
2: да,
1: надо поднимать.
2: Проба-пера.
1: И набирать наш номер завтра. Спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». Хочется приключений? Выбирайте мотосаптур на квадроцикле и сапе или мотовесельный на квадроцикле и лодке. Сначала вы покоряете дорогу на квадроциклах, а добравшись до озера Кильдинское, пересаживайтесь на сапборд или лодку, чтобы насладиться красотой природы. Цены от 5000 рублей.
2: myavrora51.ru 911 370 27.
0: Фактомат.

0: Песня дня.
1: Как мы вот только что выяснили, я в утреннем шоу абсолютно, можно сказать, гость. И пока временно здесь. И поэтому не знаю, впервые ли в истории утреннего шоу сегодняшний трек «Песня дня» будет посвящен исключительно...
2: Народному календарю.
1: Народному календарю.
2: Конечно, как приятно.
1: Но вот именно таким образом сегодня все складывается. Сегодня Авдотья Малиновка-Огурешница, но она же еще и синогнойка.
2: Синогнойка.
1: Помимо тех примет, которые мы огласили в фактомате, есть еще одна. Какова Авдотья, таков и ноябрь. И согласитесь, друзья, вот
2: да
1: такой ноябрь
2: так будет
1: красотой. Прямо сейчас композиция Орлены Ары Нентори, что в переводе с албанского «Ноябрь». И мы под эти звуки с вами и попрощаемся.
2: Вот так заход на песню дня, друзья мои. Мне такое нравится. Завтра встретимся вновь в 9:00. Ваши утренние ведущие Вячеслав Каверин, Екатерина
1: Катя Новикова.
2: Да, все, пока.

0: часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б и Фролова 24А. На китайские шины хотят ввести повышенные пошлины. Минпромторг подтвердил риск их введения. С российского рынка, судя по всему, постепенно будут выдавливать дешевые импортные шины. Весной поводом для старта проверки стало заявление крупных производителей из России, Беларуси и Казахстана. Их главная претензия – конкуренты демпингуют, из-за чего продажи местных заводов идут вниз. На острие проблемы, конечно, недорогие покрышки из Китая. В самом Минпромторге «Автоньюз» подтвердили, как только комиссия зафиксирует негативное влияние растущего импорта, могут появиться повышенные пошлины. И ждать их долго не надо.
0: Акселератор.
3: Кресла в АМГ «Мерседесах» прижигают спины. В итоге на компанию в Штатах подали в суд. В этом месяце жители Калифорнии запустили коллективный иск против Mercedes-Benz USA, обратившись в окружной суд. Началось с того, что один из инициаторов иска в знойный день сел за руль в обычной майке. И металлическая эмблема АМГ на спинке кресла, нагретая солнцем, оставила на спине серьезный след. Врач-дерматолог диагностировал ожоги первой и второй степени, а в медицинских документах записал: на коже фактически выжжены литеры АМГ. Схожий случай произошел и в Лос-Анджелесе. Там девушка, надев топ без рукавов, села в свой Mercedes AMG и плечо соприкоснулось с логотипом. Почти мгновенно кожа получила ожог. Прошло несколько дней, и на плече проступил темный узор, в точности повторяющий очертания значка. Врач квалифицировал это как контактный тепловой ожог. По мнению заявителей, проблема кроется в самой конструкции и материалах. Металлические элементы эмблемы выпирают из спинки аккурат в тех местах, куда при посадке приходится спина, шея или плечо. Иск включает компенсацию медицинских затрат, а также возмещение ущерба за физическую боль и эмоциональные страдания. Отдельным пунктом истцы требуют, чтобы компания оплатила удаление металлических логотипов с кресел для всех владельцев аналогичных моделей. Если претензии подтвердятся, прецедент может заставить и другие автокомпании тщательнее прорабатывать подобные нюансы. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии на заказ. На рынке уже более 20 лет. Кольский 27Б и Фролова 24А. 25-25-50. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Превратим время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Физкульт, привет! Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
4: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
3: Герои Севера за полярный рубеж. Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
4: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
5: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
6: Кажется, мне срочно нужен выходной.
7: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. «Аврора Парк», «Северное сияние», бронь 911-370-27.
8: Your number one hit music station.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Сейчас в городе шикарные плюс 18 и почти отсутствие ветра. Ну, 2-4 метра в секунду. С такой скоростью он дует и то ровно с юга. Останется он слабым, восточным, юго-восточным. В течение дня без существенных осадков пройдет понедельник, переменная облачность и температура воздуха от 18 до 20 градусов тепла. Напомню, сейчас в Мурманске уже плюс 18 и южный слабый ветер. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей. Используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2300-14. You're listening to Power Hit Radio. Get the hit.

0: music.
1: Hit music.
0: 104.5 FM. Power hit. Radio.
1: Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: 22 августа. Хэ-хэ-бар.
2: Летняя сессия проекта SkyTop.
1: Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура.
2: Копанган. Мурманск.
1: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
2: Таиланд.
1: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэ-хэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
5: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
6: Power. Hit Radio.

0: Реклама.
1: Джили-Манджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джили-Манджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
3: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
2: Точно, у них как раз акция «Высокая скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
3: Да, просто звони. 707-105.
2: Эх, малой отличником станет.
3: Звони. 707-105.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Автомаг 051».
5: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
6: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25
7: на Power Hit Radio.
8: Listen up. Best music. New and fresh music. Power Hit Radio.

0: Ир. Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. В Мурманской области завершен ремонт ЛЭП в труднодоступной местности. Энергетики завершили ремонт 125 километров воздушных линий электропередач. Работы проводились на участках, проходящих по скалистой местности и болотам, куда можно проехать только на вездеходах. Заменили 147 опор и около 3000 изоляторов. В этом году, напомню, на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение между правительством Мурманской области и Пауэросети. В документе отразили комплекс работ, которые должны проделать, чтобы усилить электросети. Как сообщает издание «Вечерний Мурманск», кроме того, энергетики провели технические линии, которые обеспечивают электроснабжение Мурманска и Североморска. По итогам будут выбраны дополнительные меры по повышению надежности электроснабжения двух городов. В Мурманске завершили работы на улице Капитана Егорова и проезде «Серпантин». Рабочие обновили на улице Капитана Егорова 170 метров дороги, заменили асфальт, бортовой камень, уложили тактильную плитку. Отремонтированная дорога ведет к образовательным организациям. Это Мурманский арктический университет, гимназия номер 2. Всего в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Мурманске завершены работы на 6 объектах. Еще 5 находятся в высокой степени готовности, прокомментировала глава регионального Минтранса Юлия Полиектова. Кроме того, отремонтировали участок дороги от пешеходного перехода до Верхнеростинского шоссе. Протяженность 120 метров. Подрядчик полностью обновил асфальтобетонное покрытие, установил водоотводные лотки и привел в порядок тротуары. Сейчас рабочие приступили к восстановлению озеленения, сообщает ГТРК «Мурман». В Мурманске продолжается расселение северян из аварийного жилья. Как сообщил глава города Иван Лебедев, для этой цели используется маневренный фонд, в котором в настоящее время числится более 700 квартир. 512 из них уже заселены, 59 зарезервированы по судебным решениям, еще 69 ремонтируют, 82 квартиры свободны и готовы к заселению, сообщает АИФ «Мурманск». Фестиваль спорта «Гольфстрим» в Мурманске состоится 5 сентября. Об этом сообщает Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области. Эпицентром событий вновь станет Кольский мост, площадки под мостом. По традиции на мосту пройдет массовый забег северян, а также заплыв любителей зимнего плавания через Кольский залив. Кроме того, не менее интересными обещают быть соревнования по сабордингу от набережной Колы до Кольского моста. Фестиваль спорта «Гольфстрим», напомню, состоится 5 сентября. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.
1: С нами новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
2: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж 55 11 11.
3: Powerhit Radio с вами даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
5: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4. 8-8. 4-4-2.
6: Number one.
7: Number one.
8: The Hit Music Station.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Сейчас в городе плюс 19 градусов, светит солнце, ветер южный 1,3 метра в секунду. И вот завтра, во вторник, погода тоже будет баловать мурманчан теплом. Ожидается ветер хоть и северных румбов, но не особо сильный, 3,7 метров в секунду. Переменная облачность. Вероятность осадков невелика, но не равна нулю. И температура воздуха в ночные часы от 11 до 13 со знаком плюс. Ну а днем 16-18 выше 0. Напомню, сейчас в городе плюс 19. Южный ветер 1,3 метра в секунду. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставить прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей. Используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2300-14.

Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Мастер Power Play – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Лето вместе с Power Hit Radio 104.5 Power Hit.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт, привет! Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
2: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
3: Герой Севера за полярный рубеж.
4: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
2: Регистрируйся на платформе «Байран». Для лиц старше 18 лет.
5: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
6: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
5: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
6: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
7: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
8: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
9: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
10: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
11: Лето не на юге, а в душе. Сложи пазл хорошего настроения на 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу. Встреча с хаски и северными оленями. Аврора Парк, северное сияние. День, который запомнится. Бронь 911-370-27.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
3: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
4: Ура! Снова в школу! Основа окошко в моей комнате. Будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
5: Акция месяца. Ура! Снова в школу. В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25-16-43. Сайт oknaaries.ru.
6: Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог. 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «СЗ».

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: 22 августа. ХХ-бар.
2: Летняя сессия проекта SkyTop.
1: Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура.
2: Копанган. Мурманск.
1: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
2: Таиланд.
1: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. ХХ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
0: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: I like it. Power. Power. Power Hit Radio.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Завтра, 18 августа, в нашем городе намечается еще один погожий летний день. Ветер будет хоть и северных румбов, но не слишком сильный – 3,7 метра в секунду. Вероятность дождя мала, но не равна нулю, должен сказать. Температура воздуха в ночные часы составит от 11 до 13 тепла, днем 16-18 со знаком «Плюс». Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2000-14.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Я Колин Вау переверну, и снова 3 сентября. Я в мясорубку загляну, и там куплю себе мяска. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
2: Без возрастных ограничений.
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
5: Аппарат! Мама рада! Охраняет нас Армата!
6: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
7: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
8: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
9: Power Hit Radio.

0: Power Hit Radio. New and
1: fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Дати, take me there.

0: Реклама.
1: Физкульт, привет! Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
2: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
3: Герой Севера за полярный рубеж.
4: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
2: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
5: Вот она, рыба вашей мечты.
6: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
5: Вкусно и полезно.
6: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
7: Встречайте обновленные «Хавейл Джолион» и «Хавейл Дарго». Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
8: Автомаркет «Хавейл Мурманск», проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
9: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
10: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
11: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
12: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствует скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора Парк. Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
13: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
14: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
13: Компания «Консультант ИТС».
15: Power Hit Radio. New fresh. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
16: Дабс и Амира Илдайн. Say yeah.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. В Мурманске продолжается комплексное обновление центра города, включая реконструкцию площади 5 углов, территории у делового центра «Меридиан» и центральных городских тротуаров. Работы подходят к завершению, об этом сообщила на оперативном совещании министр градостроительства и благоустройства региона Элина Парамонова. Мероприятия по реализации концепции «Чистого неба» завершены. На площади перед деловым центром «Меридиан» уже заменили канализационные коллекторы, убрали воздушные линии связи, отремонтировали теплосеть. Как отметила глава профильного ведомства, на тротуарах в центре

0: И округ. Сегодня в Молочный приедет мобильный медицинский комплекс. Местные жители смогут сделать флюорографию, а также прием проведут пульмонолог, уролог, эндокринолог. Далее поезд здоровья сделает остановку в поселке Шонгуй. 20 августа в Мурмашах будет работать передвижной стоматологический комплекс. Прием проведут кардиолог и эндокринолог. 21 августа жители зверосовхоза смогут сделать флюорографию в передвижном комплексе, а также пройти осмотр и лечение у стоматолога. В Мурманск с гастролями приедет Гродненский областной театр «Кукол». Артисты привезут 3 спектакля. Это пьеса Чехова «Чайка», постановка по повести Василия Быкова «Альпийская баллада». Для юных зрителей артисты представят сказку «Царевна лягушка». Все спектакли покажут на сцене Мурманского областного театра «Кукол» в октябре. Билеты уже в продаже. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 63-22-00. Медицинские услуги возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16.00.
1: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

Окей, на пауэр сегодня точно действует правило летнего температуринга. Рекламный отдел пораньше уйдет со своих работ, чего, конечно, особенно учитывая понедельник, желаем и вам. Если в Мурманске погода, нужно всячески пытаться пользоваться этими счастливыми случайностями.

лет назад, когда появилась на Powerhit Radio, да, Минелли рампампамит уже 5 лет. И заказывали ее, и заказывали. Помню, было лето 2021-го, когда из каждого утюга она звучала, и вы даже жаловались, приезжая со своих отпусков. Но вот 5 лет прошло, и сейчас можете находить себе другого любимчика. И, конечно, заказывать на 104.5, чтобы звучали ваши любимые песни почаще. Собственно, для этого Power Your Day и существует. В течение ближайших 3 часов можете писать, звонить, что хотите послушать.

0: одна из них прозвучит сразу после Минелли.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. Even и Джеймс Парадон.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: В Леди Фитнес и Фитнес-Мастер безлимитная карта на 3 месяца на специальных условиях. Подробности 70-70-23.
0: Power Your Day. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
0: BLG. Надежность в движении.
3: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
4: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
5: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: «Капитальный ответ» каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
6: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
0: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.
7: Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like... Yeah.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Так, смотрю долгосрочный прогноз. На этой неделе еще успеем погреться. Сегодня не последний такой теплый, такой погожий день. А в этом плане можно не переживать. Спонсор прогноза погоды – мебельный салон «Зов». Закажите кухню и получите в подарок мойку и польские петли с доводчиком на весь заказ. Ленина 27А. Плюс 20 градусов показывает наш студийный термометр, что говорит главный синоптик Мурманской области про Мурманск. Плюс 19, говорит он. Ветер южный 1,3 метра в секунду. Облачная, с прояснениями погода. Облаков не очень много замечено было сегодня. Местами где-то на Кольском полуострове сегодня даже небольшой дождь, но мы без этого обходимся очень даже великолепно. Днем плюс 15, плюс 20. Это касается всего Кольского полуострова. И сегодня, и завтра, и послезавтра погоду нашу будет определять северная периферия малоподвижного циклона. Судя по тому, что происходит за окном, это хорошо. Плюс 20 в Мурманске прямо сейчас, друзья. Спонсор прогноза погоды представляет мебельный салон «Зов» Мурманск. Кухни на заказ, корпусная мебель для гостиных, спален, детских, офисов и ванных комнат. Индивидуальный подход, выезд на замер, разработка 3D-проекта дизайнера, широкий ассортимент для любого бюджета, гарантия до 5 лет. Ленина 27А, второй этаж.
0: Power Your Day.

0: Беспроводная зарядка.
1: С помощью музыки, конечно, заряжаемся мы на 104,5. А если в лес пойдете, говорят, черники там много, можно черничкой зарядиться. Но если нам будет писать, звонить, то задумайте, какую песню хотелось бы услышать. Можно что-нибудь посвежее,

0: 28 августа. Безлимитная карта на 3 месяца. Дневная или полного дня. На особых условиях. Рассрочка от клуба. Целых 3 месяца тренировок. 2 платежа, 0 забот. Ваш успешный старт в новый сезон. Успейте забронировать. Звоните 70 70 23. Power
1: Unit. Сила твоего дня.
2: В вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
3: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
4: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
3: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
4: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
3: Ну да, Ситилинк проверенный.
4: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
3: Вот так Ситилинк.
5: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 707-105.
2: Джилиманджаро Флагман. Это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте giliomega.ru.
1: Сочное лето с букетом музыкальных приветов на Power Hit.

0: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.
1: Заглянула в календарь праздников, а там, боже мой, день ванильного заварного крема. Тут же решила, что нужно послушать что-нибудь сладенькое, но при этом в нашем...

0: детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72. Итак, можно позволить себе кое-что излишне сладкое сегодня, но не забывайте про то, что лето в разгаре, хотя пляжи официально позакрывали уже в Мурманской области, но заботиться о фигуре своей можно в любой сезон, летом как-то тем паче. Послушаем песню, где в названии есть упоминание и сладости, и той самой пятой точки, о которой надо бы позаботиться. В 2007 году на немецком языке немецкий же диджей, которого зовут Алекс Кристенсен, выпустил трек, название которого переводится как «У тебя самая сладкая попка в мире». И это для Алекса стало международным прорывом, эта песня, хотя сама по себе она, кстати, является кавер-версией песни вообще 96-го года «Runaway» проекта «The Sound Lovers», но для Алекса это уже не имело значения. Песня была настолько популярна, что в итоге ее переиздали на нескольких языках. На французском, на испанском, на голландском, на чешском. Мы, естественно, на английском послушаем «Автохит».
1: «Автохит» на Power Hit Radio.

скажем, этой песни немного переводить. Этот международный хит на разные языки слишком сложно не было, но на испанском я бы, пожалуй, послушала. Алекс Си поздравляет нас с Международным днем заварного крема. Спонсор рубрики «Компьютерная академия ТОП» открыт основной осенний набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Группы буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21 52 72.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кажется, мне срочно нужен выходной.
2: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. Аврора Парк, северное сияние, бронь 911-370-27.
3: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркий рост. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс», Рогозерская, 34. Сады Севера в Мурманске. Выращено для северного климата.
4: Встречайте обновленный Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Физкульт, привет!
7: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
8: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
9: Герои Севера за полярный рубеж.
10: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
11: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
12: Power Hyundai.
13: Сила твоего дня.
14: Готовьтесь к осени вместе с сетью спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес Мастер». Только с 21 по 28 августа акция «Безлимитная осень». Безлимитная карта на 3 месяца, дневная или полного дня на комфортных условиях. Рассрочка от клуба в 2 платежа. Платите частями, тренируйтесь без ограничений. 3 месяца, 2 платежа, 0 забот. Подробности 70 70 23.

0: Если выжат как лимон, камон на Power Камон. Power Your Day.
1: Готовим тут из лимонов музыкальные заявки ваши. Уже хотела исполнить заявку от Степана, оригинальную тут поставить, старину одно, но перебила Арина с более свежей заявочкой. А вашу оригинальную старину, Степан, поставим в следующем часе. Арина хочет песню, вроде называется You Are Lonely Tonight. Часто играла, не так давно. Конечно, играла. И заказывали ее много-много. И даже лучше песни недели становилась. Ведь утром

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Если села батарейка...

0: 8-888-448-448. Телефон службы поддержки вашего дня. Power Your Day.
1: Ну что ж, продолжается Power Your Day. Обещанная заявка от Степана. Здравствуйте, Юля. Очень классная перепевка Billie Jean прозвучала в прошлом часе. Догадывается Степан, что понравилась ему эта перепевка, потому что Майкла Джексона он как-то, цитирую, не переваривает. В свою очередь, привет Мурманску. Хорошего дня всем передает Степан. И хочет послушать тоже стариночку. Но уже в оригинале Натали она называется, оказывается. Все время думала, Наталья Имбруглия, а она Натали Имбруглия. Торн, спасибо, Степан. Мы такую песню любим.

пишет Александр, что нет, Билли Джин в оригинале, конечно, поинтереснее звучит, чем эта перепевка. Хорошо, что есть разные мнения и возможность послушать и то, и это, друзья. Еще Александр заметил, полистав прошлогодний календарь,

что одной из ваших тезок, как пишет Александр, ко мне обращаясь, да, у Юли из нашего рекламного отдела на минувших выходных был день рождения, поэтому счастья, здоровья, удачи, денег желает Александр, все передадим обязательно. И трек тоже заказал скриншотом с утреннего эфира. Найду.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: В Леди Фитнес и Фитнес-Мастер безлимитная карта на 3 месяца на специальных условиях. Подробности 70-70-23.
0: Power Your Day. Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
2: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
3: ИП Горякина Диана Валерьевна, ОГРНИП 32023-75-300-128-20.
4: 22 августа. Хэ-Хэ-Бар.
5: Летняя сессия проекта «Скайтоп».
4: Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура.
5: Копанган. Мурманск.
4: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вокабулар.
5: Таиланд.
4: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэ-Хэ-Бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
0: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: А в Мурманске уже плюс 21 градус, и ветер все еще южных направлений совсем не сильный. Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 75Б. Как долго продлится вся эта благодать с погодой? Как минимум завтра и послезавтра еще будет вполне тепленько. 17, 18 и 19 августа погода всего Кольского полуострова определяет северная периферия малоподвижного циклона, который расположен на юге Финляндии. Нас только краешек касается. По Мурманской области ожидается пусть местами дождь, где-то там, не в Мурманске бы. А ветер восточных направлений. В дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 21. Сегодня в Мурманске как раз такой день. Но ветер не восточный, а юго-западный очень даже. 2-3 метра в секунду. И действительно плюс 21 в Мурманске. В ночь уйдем тоже очень хорошо. Плюс 16, плюс 15. Так что сегодня можно даже прям подольше погулять. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б. 25-25-50.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: русском языке будет сейчас, потому что нам написал Никита. Хочет послушать трек «Люблю» от автора трека «Тону», но не могу его никак запомнить. Holy Flame зовут этого человека в музыкальном мире. И не «Люблю», а «Ловлю», и не он там один, а еще Айова.
1: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

0: Реклама.
1: Скоро осень. Фитнес-клуб «Просим». Сеть спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер» представляют акцию «Безлимитная осень». Только с 21 по 28 августа. Безлимитная карта на 3 месяца. Дневная или полного дня. На особых условиях. Рассрочка от клуба. Целых 3 месяца тренировок. 2 платежа, 0 забот. Ваш успешный старт в новый сезон. Успейте забронировать. Звоните 70 70 23.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
5: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212 603 311.
6: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
7: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
0: Power Unit. Сила твоего дня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655. А вы знали, что боди-арт придумал русский художник более 100 лет назад? На 104.5 2 минуты с пользой. У микрофона Соня Баженова. Здравствуйте. Двое с разрисованными лицами неспешно прогуливаются по Кузнецкому мосту. Такую картину наблюдали ошарашенные прохожие в сентябре 1913 года. Нарушителями спокойствия были художник Михаил Ларионов и поэт Константин Большаков. На правой щеке Ларионова красовался зеленый круг и желтые лучи, а у Большакова на правой щеке, шее и отвороте воротника синий и красные полосы и точки. Только горожане пришли в себя от их выходки, как художник Ларионов появляется в поэтическом кафе «Розовый фонарь» с разрисованным черной краской лицом. А потом он с поэтом Ильей Зданевичем написал манифест, в котором называл раскрашивание лиц новыми народными драгоценностями. «Мы громко позвали жизнь, и жизнь вторглась в искусство. Пора искусству вторгнуться в жизнь. Раскраска лица – начало вторжения». Мужчинам, считал художник, нужно в плетать золотые нити в волосы, сбривать один ус или половину бороды и наносить узоры на ноги, а женщинам раскрашивать грудь. Московские газеты сообщали о новых прогулках для всех желающих, на которых художники будут раскрашивать всем лица. А еще писали о том, что к футуристу Ларионову явились женщины, которые предложили себя в качестве моделей, чтобы он нанес им узор на указанные в манифестах части тела. И даже рассказывали о наиболее удачных его работах. Ее глубокое декольте и плечо сплошь было покрыто лучистым рисунком. В сети очень много статей о том, как истоки боди-арта таятся в глубокой древности. Ну, испокон веков люди стремились украсить свое тело. Они вставляли в уши, губы и носы различные украшения. Интересно, что боди-арт включает в себя все виды искусства, где полотном для творчества выступает человеческое тело. То есть это и тату, и пирсинг, и роспись по телу. Начиная с 1960-х годов, боди-арт начал интенсивно развиваться в Европе как часть эстетической революции. Эволюции авангардизма. И есть работы, которые смело можно назвать произведениями искусства. Ну а одна из разновидностей боди-арта, так называемый фейс-арт, то есть роспись на лице, чаще всего встречающаяся на любых уличных празднествах и гуляниях, и не только уличных, в том числе и у нас в Мурманске. Наверняка и вы это, если не пробовали, то точно видели. Соня Баженова, две минуты с пользой. Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения. Обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования. Обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110-1, 655-655.
1: Две минуты с пользой. Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

сказать о том, что лучше оригинал или перепевка. Никита написал: Юлия, добрый день. Зато у радио в этом плане огромный плюс. Если в реальной жизни можно только вспоминать о том, что раньше было лучше, то на радио, если новинки не зашли, откат в прошлое делается буквально за пару секунд. Всем легкого понедельника, желает Никита, кстати. И я тут задумалась, какая такая песня в перепевке нравится мне больше, чем в оригинале, и вспомнила про Unlike Pluto и Джоанну Джонс, которые перепели No Scrub.

0: Story. Your day, your day. Присылайте свои сообщения и музыкальные заявки с нашего сайта phr.ru. Реклама на Power Hit Radio.
1: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саидкулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
2: Физкульт, привет!
3: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
4: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
5: Герои Севера за полярный рубеж.
6: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
4: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
7: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
8: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 60 80 60. Юргарант51.рф.
0: Сила твоего дня.
9: Готовьтесь к осени вместе с сетью спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер». Только с 21 по 28 августа акция «Безлимитная осень». Безлимитная карта на 3 месяца, дневная или полного дня на комфортных условиях. Рассрочка от клуба в 2 платежа. Платите частями, тренируйтесь без ограничений. 3 месяца, 2 платежа, 0 забот. Подробности 70 70 23.
0: Power Your Day.

магазина, а не послушать песню про комиссионку. Ну, нельзя же ведь. Ну, нельзя так сделать. И обещаю вам в этом часе еще и новиночку. Тоже успеем обязательно. А спонсор рубрики «Автохит» ОНО ДПО «Академия ТОП». Компьютерная «Академия ТОП» открывает набор на основное обучение. Бронь 21 52 72.

На осень дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21 52 7.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска – ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. Мурманская область стала лидером по замене лифтов и вошла в топ-20 по капитальному ремонту. Об этом в своем канале «Макс» сообщил губернатор Андрей Чибис. Всего в 2026 году капитальный ремонт охватит 625 домов. Многие здания уже отремонтированы. Выполнено более 40% работ от общего объема на этот год. Особое внимание уделяют модернизации лифтов. Мурманская область занимает второе место после Москвы. До конца года планируется установить около 370 современных лифтов в домах по всему региону. План выполнен уже более чем на 90%. Как сообщает издание «Вечерний Мурманск», в регионе привлекают средства на ремонт домов и по другим программам. В частности, в рамках проекта «На севере жить» запланированы 164 вида работ в 97 домах. На их выполнение выделят более 2 миллиардов рублей. В Мурманске выбрали нового подрядчика для ремонта дороги на улице Радищева. Напомню, в июле стало известно, что городские власти расторгают контракт с компанией «Северстрой» по ремонту двух дорожных участков – улиц Павлова и Радищева. Подрядчик провалил сроки ремонта. Дата окончания работ, указанная в проекте контракта – 30 октября 2026 года. Ремонт должен быть выполнен от примыкания к улице Академика Книповича до примыкания к улице Куйбышева, сообщает «Бипорт». 10-й аварийный дом снесли в Мурманске. Как рассказали в администрации города, объект находится по адресу проезд профессора Жуковского, 5, в Росте. Построили этот дом еще в 1937 году, в 2014 признали аварийным. 25 жильцов расселили в новое жилье и выплатили выкупную стоимость площади. Начиная с июля в Мурманске идет практически непрерывный процесс ликвидации ветхого жилого фонда. Исторической или культурной ценности деревяшки не представляли, уточнили в администрации Мурманска. Как сообщает издание «Комсомольская правда» Мурманск, всего до конца года планируют снести еще 40 зданий. В Мурманской области на официальных пляжах «Аврора» пляж

я продолжаю тут стоять и ждать, когда же вы пришлете мне свои поздравления. Или, может быть, музыкальные заявки. Одна, кстати, есть. Пойду исполнять.

0: кое-что давно забытое.
1: Power Your Day. Приводим в движение твой день.
0: Ой-ой, Юля пишет: добрый день, всем лучики добра шлет, ловите, ловите, ловите. Нравится?

0: Power Journey. Сила твоего дня. Реклама.
1: В Леди Фитнес и Фитнес-Мастер безлимитная карта на 3 месяца на специальных условиях. Подробности 70-70-23.
0: Power Yoday.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
5: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
6: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Дождинки увидеть можем мы где-то ближе к пятнице, а до этого вполне себе приятная без дождя погода. Сегодня ведь только понедельник, друзья, вы только подумайте. Спонсор прогноз погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Студийный термометр уже даже больше 22 градусов. Со знаком плюс показывает 22,3. Главный синоптик подтверждает, что действительно больше 20 уже. Юго-западный ветер 2-3 метра в секунду. Ветер может смениться на северо-восточный умеренный, но все равно будет тепло. Даже ночью в Мурманске сегодня очень даже хорошо. Плюс 15, плюс 20 в течение этого дня было на Кольском полуострове. И завтра, послезавтра точно тоже будет классно, потому что северная периферия малоподвижного циклона, расположенного на юге Финляндии, определяет погоду Кольского полуострова. И смена этого определителя ожидается только дня через 3. В дневные часы воздух прогревается по Мурманской области до плюс 16, плюс 21, у нас уже и даже 22. Настоящее лето. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». В продаже автомобили 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программы «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б.
0: Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.

0: северное лето. Оно такое разнообразное. Как музыка. На 104.5.
1: Северное лето разнообразное, хорошая мысля. Приходит, как известно, попозже. Уже и с белыми ночами Мурманск распрощался, а у меня дома открытие было совершено. Когда же? Позавчера. Если повесить экран проектора на окно, будет очень блэкаут.

0: Реклама.
1: Скоро осень. Фитнес-клуб «Просим». Сеть спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер» представляют акцию «Безлимитная осень». Только с 21 по 28 августа. Безлимитная карта на 3 месяца. Дневная или полного дня. На особых условиях. Рассрочка от клуба. Целых 3 месяца тренировок. 2 платежа, 0 забот. Ваш успешный старт в новый сезон. Успейте забронировать. Звоните 70 70 23.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: 3 сентября. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников фотозоны, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября. Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
3: 3 сентября. Время скидок. День, когда откроют мясной магазин.
4: Без возрастных ограничений.
5: Физкульт, привет!
6: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
7: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
8: Герои Севера за полярный рубеж.
9: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого.
10: Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
11: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
12: Опять интернет глючит.
13: Танках пинг высокий.
14: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
15: Ваня, помоги! Ты же программист!
16: Как вы мне надоели.
17: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
18: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
19: Вот это CityLink.
20: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911 370 27.
0: Если села батарейка,

0: Йодой. Сервис моментальных поздравлений.
1: Да, поздравления можно, музыкальные заявки можно, а можно просто приветик передать. Уже заявку как-нибудь сами подберем. Power

0: Беспроводная зарядка. Реклама.
1: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
2: 22 августа. Хэхэ-бар. Летняя сессия проекта «Скайтоп». Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар. Таиланд. Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
3: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины, авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте Automag 051.
4: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
5: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
4: названия треков,
5: голосование за самые понравившиеся,
4: передача сообщений в студию.
5: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
4: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
6: Power Hit.
7: Сила твоего дня.
8: Готовьтесь к осени вместе с сетью спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер». Только с 21 по 28 августа. Акция «Безлимитная осень». Безлимитная карта на 3 месяца, дневная или полного дня на комфортных условиях. Рассрочка от клуба в 2 платежа. Платите частями, тренируйтесь без ограничений. 3 месяца, 2 платежа, 0 забот. Подробности 70-70.

0: Your day. Присылайте свои сообщения и музыкальные заявки с нашего сайта phr.ru.
1: Уже не знаете, во что заказывать, но есть страшные вести от вас, дорогие слушатели. Александр написал, что кишечные микробы начинают есть человека, когда им не хватает клетчатки. А помнится, в двух минутах с пользой как-то рассказывала, что ВОЗ рекомендует есть 30 граммов клетчатки, а средний россиянин съедает 12-15 граммов клетчатки в день, то есть больше, чем в два раза меньше. Пишет Александр, ешьте клетчатку, товарищи радиослушатели, и слушайте хорошую музыку под эту клетчатку.

0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.
1: Самая последняя заявочка за то, как интересно оформлена подача. Джигурда пишет: слушайте, эфирные боги, земляне и космические странники, волю Всевышнего и по зову пламенеющего сердца прошу поставить какую-нибудь песню группы Swedish House Mafia. Ну, нашлась, конечно.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
2: Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал-комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок Мурманской

0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Массово изгоняя мысли о пробках где-нибудь до осени из Мурманска. Но если есть какие-то особо будоражащие вас ремонты на дорогах, или, может быть, не отвечающие канонам поведение на дорогах будет замечено в ближайший час, непременно сообщайте 488-448.

Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104,5%.

Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

дебют сольный. И это до сих пор, с 2002 года, главный ее хит. Вокал свежий, звучало это все для 2002 года жутко современно, но и сейчас на ухо, по-моему, приятно ложится. Песня про голубку, итальянская певица Муни.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
5: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
8: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: Круиз-контроль.
2: Кольский транспортный терминал. Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: Два официальных пляжа Мурманской области закрыли купальный сезон, потому что, говорят, уже ночью, знаете, не очень-то жарко, и вода остывает достаточно быстро, но сегодняшний вечер будет теплым, приятным, плюс 14, плюс 15 градусов. Завтра тоже, как сегодня, будем пытаться подобраться к плюс 20, но завтра уже навряд ли это выйдет, ну и солнышко тоже будет поменьше, чем сегодня. Сегодня тоже, возможно, вечер будет не таким солнечным, как был день. Облака уже начинают потихоньку приходить. Плюс 21 в Мурманске, ветер юго-западный, 2-3 метра в секунду. На завтра обещают где-то плюс 17, на послезавтра где-то плюс 17. Ну, в общем, лето продолжается.
0: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: разный, как Баренцево море, и постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Кстати, про Гольфстрим. Если вы из тех людей, которые строят долгосрочные планы, могут себе это позволить, поставьте в календарике отметку 5 сентября с 0 до 16. Закрыт будет Кольский мост из-за фестиваля Гольфстрим.

Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые — нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
3: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
4: И Погорякина Диана Валерьевна, Огорнип 32023-75-30-128-20.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
6: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
5: BLG. Надежность в движении.
7: Аппарат. Мама рада. Охраняет нас армата.
8: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
9: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
0: Круиз-контроль.
1: Кольский транспортный терминал. Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: «Акселератор».
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Новый кроссовер от Яндекса обошел китайцев в июле, Юма 5 обошел Аватар и стал самым популярным электрокаром в стране третий месяц подряд, захватив первенство в сегменте еще в мае. Он сохранил звание лидера в июне и в июле, сообщает Автостат. Правда, речь не идет о тысячах машин. Это старт с нуля и для конкретного электрокара, и для направления таких машин в России. Согласно статистике регистрации, в июле на учет встало 304 новых Юма 5. Ближайшими конкурентами стали китайские премиальные модели. Модели «Аватар 11» и «12» зарегистрированы в количестве 301 и 209 единиц соответственно. Так что если их сложить, то получится, что они впереди, а не автоэлектрическое изделие от Яндекса. Всего же за прошлый месяц в России было реализовано 1540 новых электромобилей. Это на 22,5% больше, чем в июле 2025 года.
0: Акселератор.
1: Главный внедорожник УАЗа получит абсолютно новую автоматическую коробку передач. Производство внедорожников УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач возобновится в 2028 году. Это будет восьмиступенчатая трансмиссия. Работа над ее интеграцией в автомобиль уже идет, сообщил российской газете гендиректор автозавода Ильнур Сахабиев. По словам топ-менеджера, речь идет о том же агрегате, который сейчас представлен в выпускаемых на мощностях УАЗа пикапах. Восьмиступенчатым автоматом оснащают Solar ST9. Ранее сообщалось, что новый китайский автомат по характеристикам и потребительским свойствам не уступает французской шестиступенчатой коробке, применяемой на УАЗах до 2022 года. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.
2: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Там Макс Байков недавно опубликовал фотографии с прогулки, недавно состоявшейся вместе с пауэрслушателями. И в целом рекомендую вам зайти в нашу группу ВК, потому что скоро там будет опубликована тема утреннего круиз-контроля. Животрепещущая, хочу сказать.

пишет Андрей, в очередь, вот-вот, об этом и речь, собственно, в утреннем круиз-контроле. Так что, Андрей, набирайтесь терпения для начала, а потом...

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: О, саженцы подвезли. На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
0: Круиз-контроль.
1: Кольский транспортный терминал. Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Тормоза придумали инженеры. Не гони. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Свободных переездов желаю я вам коротких очередей и вечера, который наполнит силами. Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. Кольский транспортный терминал. Сайт ктт-51.ру. Меня зовут Юлия Ряшкина. Пока.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле «Пауэр». Новый час «Саммер Хитов».

0: 104.5 FM. Feel the power. Power.
1: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: This is PowerPlay.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
2: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
4: Я календарь перелесну и вижу 3 сентября. Я в мясорубку загляну и там куплю себе мяска.
5: Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
6: Без возрастных ограничений.
7: Ура! Снова в школу!
8: А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
9: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25-16-43. Сайт oknaaries.ru.
10: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды — мебельный салон ЗОВ. Летняя комбо. Два подарка при заказе кухни. Успейте до конца августа. Ленина, 27А, второй этаж. Завтра, 18 августа, в нашем городе намечается еще один погожий летний день. Ветер будет хоть и северных румбов, но не слишком сильный. 3,7 метра в секунду. Вероятность дождя мала, но не равна нулю, должен сказать. Температура воздуха в ночные часы составит от 11 до 13 тепла, днем 16-18 со знаком плюс. Спонсор прогноза погоды представляет мебельный салон ЗОВ Мурманск. Только до конца лета. При заказе кухни вы получаете два полезных подарка. Кухонную мойку на выбор из ассортимента, польские петли с доводчиком на все фасады вашего гарнитура. Ленина, 27А, второй этаж, ЗОВ. Мебель для жизни. ВКонтакте, кухни и корпусная мебель ЗОВ Мурманск. Power. It's not everyone.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
2: Рогозерская, 34А.
1: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: 22 августа. Хэхэ-бар. Летняя сессия проекта SkyTop. Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
4: Таиланд.
3: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
5: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
6: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
7: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
8: Встречайте обновленный Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
9: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Хольский, 118. Телефон 33-000.
10: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
11: Физкульт, привет!
12: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
13: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
14: Герои Севера за полярный рубеж.
15: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
16: Регистрируйся на платформе «Байран»
17: для лиц старше 18 лет.
18: Power Hit Radio.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Реклама.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-0000.
3: Домашний.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствует скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора Парк. Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
5: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
3: Контраст, яркость, насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power.

0: Золото чартов.
1: Всем добрый вечер. Это рубрика «Золото чартов». Спонсор рубрики АНО ДПО «Академия ТОП». Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72. Представьте себе 10 вулканических островов посреди Атлантики, где пейзаж может за несколько километров смениться от почти марсианской пустыни до зеленых горных долин. Здесь находится Пику Дуфогу, действующий вулкан высотой 2829 метров, а на пляже островов Боа-Вишта и Майю ежегодно приплывают десятки тысяч морских черепах Логерхед. Это одно из важнейших мест их гнездования на планете. И при всей близости к Африке климат здесь довольно мягкий благодаря океану, но воды и дождей хронически не хватает. Засухи исторически были одной из главных проблем местных жителей. Местный гастрономический хит – это качупа. Густое блюдо из кукурузы, фасоли, овощей и мяса или рыбы, которые часами томят на медленном огне. Причем есть и утренняя версия. Оставшуюся с вечера качупу обжаривают и подают с яйцом. Получается такой местный вариант завтрака из вчерашнего, только звучит гораздо экзотичнее. А еще здесь делают грогу – крепкий напиток из сахарного тростника, традиционно на островах Санту-Антан и Сантьяго. И все это происходит в стране, которая после перехода к многопартийной демократии в 1990 году считается одной из наиболее политически стабильных в Африке. Это Кабо-Верде. На вершине YouTube-чарта Кабо-Верде Тони Фика с песней «Дона Ана». По тексту это эмоциональная история мужчины, обращенная к Доне Ане. Любовь, разочарование, расставание и попытка вернуть то, что уже кажется потеряно. И вот что особенно приятно, песня звучит, как очень современный саундтрек к островной жизни, но при этом сохраняет ту самую эмоциональность, которая вообще очень характерна для музыки Кабо-Верде. Итак, номер один в YouTube-чарте Кабо-Верде. Тони Фика, Дона А.

0: Спонсор рубрики «Компьютерная академия ТОП». Открыт основной осенний набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Группы буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21 52 72.
1: Золото чарта. Золото
2: чарта. Stay tuned. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
0: Привет, обед. Вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат всего.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-4-4-2.
3: Number one. Hit music station. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Завтра, 18 августа, в нашем городе намечается еще один погожий летний день. Ветер будет хоть и северных румбов, но не слишком сильный. 3,7 метра в секунду. Вероятность дождя мала, но не равна нулю, должен сказать. Температура воздуха в ночные часы составит от 11 до 13 тепла. Днем 16-18 со знаком плюс. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б. 25-25-50.
2: Power Hit Radio.

0: Ocean.
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте giliomega.ru.
3: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

Всем добрый вечер, с вами Соня Баженова, это рубрика «Romantic Collection». Спонсор рубрики «АНО ДПО Академия ТОП». Компьютерная Академия ТОП открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Баллада о расставании, которая трогает слушателей глубиной эмоций и мощным вокалом. «Someone Like You» – пожалуй, одна из самых узнаваемых и эмоционально сильных баллад 21 века. Песня посвящена реальному расставанию Адель с ее первым настоящим партнером. На фоне других треков «Someone Like You» — это тот момент, когда буря утихла и осталась тихая горькая грусть. Сама Адель говорила, что написала ее, потому что устала быть злой в песнях про этого человека. Ей нужно было выплеснуть не ярость, а принятие, чтобы наконец почувствовать себя свободной. Эту песню даже не пытались сделать идеальной, универсальной. Наоборот, старались сделать ее максимально простой, личной. И именно эта искренность сработала. Каждый может услышать в ней свою историю. Премия Грэмми в номинации «Лучшая сольное исполнение» в 2012 году. Адель, «Someone Like You».

0: Спонсор рубрики представляет компьютерную академию ТОП. Открыт основной набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21-52-72.
1: Романтик.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Завтра, 18 августа, в нашем городе намечается еще один погожий летний день. Ветер будет хоть и северных румбов, но не слишком сильный – 3,7 метра в секунду. Вероятность дождя мала, но не равна нулю, должен сказать. Температура воздуха в ночные часы составит от 11 до 13 тепла, днем 16-18 со знаком «плюс». Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2300-14. Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power. Вам понравится.

0: Today's
1: heat music.
0: Heat music.
1: 104.5
0: FM.
1: Power heat. Радио.
2: Реклама на Power Hit Radio.
3: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
4: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023 75 300 128 20.

0: Лето не на юге, а в душе. Сложи пазл хорошего настроения на 104.5. Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: God.
1: New and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power
0: Radio.
1: Heat Radio.
2: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
3: Дати, take me there.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: stay tuned on Power Hit Radio. New and fresh music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Да, я Мира Илдайн. Say yeah.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: Listen up.
1: Best music.
0: Hit music.
1: New and fresh music.
0: Power Hit Radio.
2: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
3: Кевин и Джеймс Перри.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.
3: Radio.

0: You're listening to Power Hit Radio. Power Hit Radio.
1: Feel the power. Power Hit.
2: Yeah. Yes.
3: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60

get ready. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Jazzy, my people.

Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь.

0: 23 часа в Мурманске.
1: Реклама. Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новый летний час, новые песни и новые события вместе с Power Hit Radio.

New and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Нептуника. What If?

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.

0: Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.

0: power.
1: Listen up, everyone.
0: Heat Radio. Feel the power. Power.
2: Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная.
1: This is PowerPlay.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Listening to Powerhit Radio 104.5.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Времени для скуки нет. Новый час хитов.